0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: За горами, за лесами, где туман.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
1: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Ну, в этом прогнозе точно больше плюсов, чем во вчерашнем. В данный момент 11 градусов, по данным Яндекс.Погода, днем 15. Ну, то есть даже побольше, чем вчера. Ну и плюс то, что вроде как без существенных осадков даже солнышко будет нас радовать. И рекорд, конечно, ну тут в любую погоду мы этим занимаемся. Естественно, с помощью музыки. Скоро здесь Calvin Harris и Fast Boy с новинкой. А 7 до 11 мега утро.
1: Рекорд реклама. Обычный день, если ты не в Супре.
2: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
5: Застройщик ООО «СССР Девелопмент». Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяча рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Рекорд. Праздным день рождения радио.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Мы стали старше, серьезнее. Дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамике, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи панч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информ-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: В Японии пройдет чемпионат по сну. Победитель получит почти 1,5 миллиона рублей. Участники будут спать 90 минут, а специальное устройство отслеживает качество и глубину этого сна. При этом их будут специально будить и отвлекать, проверяя, насколько крепко они спят. Мы тоже этим занимаемся. Специально мы себя будем, бодрим. Но в нашем случае, да, если ты проснулся, если ты взбодрился, ты не проиграл, в отличие от этого конкурса в Японии, да, ты, наоборот, выиграл. Но как минимум, ты вместе с нами слышишь любимые танцевальные треки, узнаешь много интересного, полезного, важного. Ну, например, вот новость про чемпионат Японии. Ну и, конечно, в прямом смысле можешь выиграть в одной из многочисленных игрушек. Розыгрыш у нас очень много. Плюс одна тема добавит скоро. Будем дарить приглашение на наш день рождения 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Отмечаем 22 года вместе с Филом, с Жаном из Питера и с тобой, конечно же. Но количество билетов ограничено, поэтому на твоем месте я бы все-таки приобрел билет. А если потом удача улыбнется в эфире, ну, можно как-то распорядиться тоже этими билетами. Встречаемся! Встречаемся 20 ноября. Мероприятие запрещено для детей. Ну а вместе с тобой в этом часе мы встретим Тини Глеттера. Также впереди диджей Гоя, Джейсон Дерула, Мичико. Послушаем Тони Даркайс. А еще Карфиш, Зет Гео. А прямо сейчас Алё Фарбан. Да, встречаемся с тобой на дне рождения рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Покупай билеты, выигрывай билеты. Ну а в ближайшее время встретимся в первой мегутренней игрушке. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Это Рекорд Дэнс Радио.
0: Рекорд Дэнс Радио. 22 года вместе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Прогноз на сегодня от астрологов Овны. Отличный день, чтобы договориться о важной встрече или совместной поездке. Тельцы, звезды советуют не брать на себя лишних обязательств и заняться своим здоровьем. Близнецы, на работе возможны небольшие разногласия, но вы легко найдете нужные аргументы. Раки, постарайтесь провести вечер в компании близких людей, ему очень нужно ваше внимание. Львы, благоприятный момент для решения денежных вопросов и планирования крупных покупок. Девы, день порадует вас неожиданным, но очень приятным известием от старых знакомых. Весы, сосредоточьтесь на творческих задачах, сегодня вас посетят отличные идеи. Скорпионы, проявите аккуратность в делах, спешка может привести к досадным ошибкам. Стрельцы, ваша открытость поможет быстро завоевать доверие страны новых коллег. Козероги, вечер идеален для покупки чего-то вкусненького и прогулки на свежем воздухе, может быть даже походы в кино. Водолеи, доверяйте только реальным фактам, чужие домыслы могут сбить вас с толку. Рыбы, положитесь на личный опыт, он поможет принять самое верное решение. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: In the mix.
1: Пора, ну, на работу пора, конечно, и пора угоститься кофейком, пора нашей утренней разминки. Наступила, ставлю сейчас 15-секундную подборку из треков, тебе надо пересчитать их и отправить количество в личку телеги, либо в личку ВК. За правильный ответ своевременный трое получат по двойному приглашение на абсолютно любой кофе в Mosaic Coffee & Tea. Любую из кофеин можно отправиться в любое время и, собственно, угоститься. Поехали, считаем.

0: сколько у тебя вышло? Ну, давай выбирай лучше из моих вариантов, мало ли что у тебя вышло. 7 или 9. Вот такие вот варианты. Отправляй семерку либо девятку в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК нашего сообщества «Радио Рекорд Самара». Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Пока прохладно, около 11 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Днем переменная облачность и 15. Ну, уже как-то преимущественно без осадков, уже радует. Как и музыка, она радует всегда. Тони Даркайс. Дальше с нами также Мартин Солвик, кое-что из классики, и Алек, Дженнифер Лопес составит компанию.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на

0: рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
2: Напоминаю тебе, что совсем скоро, 20 ноября, в ивент-холле «Сигнал» Радио Рекорд Самара отмечает 22-й день рождения. С 9 вечера и до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней. Приходи, отдохни, как в старые добрые времена. Ну, либо, если ты недавно в нашей компании, просто приходи, покажи себя, мы с тобой познакомимся. Хотя со многими мы знакомы, на самом деле. У нас очень много мероприятий различных проходило и проходят. В общем, видели мы тебя, первый раз увидим, будем тебе однозначно рады. Вот действительно, это прям самый крутой подарок будет от тебя, что ты придешь к нам на день рождения. И к нам придут, кстати, DJ Phil, MC Жан, отыграют 5 часов музыки, общения, эмоции, конкурсы, подарки тоже будут. Пока еще можно купить билеты по первым ценам на Кассир.ру. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Мы тебя ждем.
1: Празднуем день рождения радио.

Приятно, когда тебе с утра пораньше делают кофе, и приятно, когда тебе дарят этот кофе. Да, ну и потом еще кто-то другой, специально обученный человек, сделает это. Разыгрываем приглашение. Каждое утро начинаем именно с кофейной разминки. Трое получают по двойному приглашению в Мозаик Кофе Интин. Абсолютно любой кофе. Я ранее ставил 15-секундную подборку треков. Надо было их пересчитать и отправить количество. Было 9 штук. И девяточку вовремя отправили нам. Напомню, писать можно и нужно в личку телеге, либо в личку ВК. Матвей Майоров, Иван Егоров и Ксения Богданова. Матвей, Иван, Ксения, поздравляю. Желаю приятного кофепития. Ждем следующих игрушек. Бодримся здесь, в одной компании. Первый танцевальный. Доброе утро.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области газ довели до границ более чем 24 тысяч домовладений. Такая цифра прозвучала на заседании Федерального штаба по газификации. На нем обсудили реализацию программы, в том числе и на территории Самарской области. 20-летний нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко переходит в Нижний Новгород. Об этом сообщили сразу несколько источников. Ну а журналист и блогер Иван Карпов написал, что «Крыльев Советов» вернули своего бывшего игрока Никиту Салтыкова. 22-летний полузащитник переходит из московского «Локомотива» на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано на один год. В Самаре в ближайшие 10 дней бабье лето не ожидается. В ближайшие дни до 18-19 может прогреться, воздух будет солнечно, однако это кратковременный всплеск тепла, а не устойчивый период. Уже к вечеру 15-го и особенно в конце недели снова вернутся осадки и похолодание до 12-15. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
0: «Колбасный цех».
3: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Топ покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: Амода C5. Добавить стиля.
12: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
10: Празднуем день рождения радио.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Так, ну и мы тебя приглашаем на футбол. Мы этим занимаемся постоянно на все игры, которые проходят на Самара-арена. Ближайшие — это «Крылья Советов» и новички РПЛ «Родина». Уже завтра, в пятницу, вечером, без возрастных ограничений. Разыгрываем билеты в Макс-канале, в Телеграм-канале. В закрепах все подробности, там все просто. Да и в эфире, в принципе, тоже несложно. Несколько раз в день предупреждаем, что в часе... В любом из часов может прозвучать в одном из треков свисток арбитра. Ну и где-то в конце часа, как сейчас, спрашиваю тебя, в какой из двух тем был зашит этот сигнал. Ставлю два фрагмента, ты вспоминаешь, либо гадаешь, вообще без разницы, и отправляешь нужную цифру. Один, либо два в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Неважно куда, неважно абсолютно куда ты пишешь, главное указать номер телефона. Номер один, либо номер два, и дальше телефон твой. Ну и фан-айди обязательно наличие. Если его нет, то, ну, может быть, у кого-то есть, кому ты хочешь задарить билеты, либо готов сделать его сегодня. Итак, фрагменты, выбирай первый.

0: разницы были в этом часе, сразу скажу. Но свисток арбитра только можно было спалить в одной теме. В какой? В первой либо второй? Пиши. Жду 11 по счету. Завтра 11 число же.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: На улице 11 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Как совпало 11 градусов, жду 11 матча 11 числа. Так, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и 14. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. Знаешь, чуть-чуть свободнее, наверное, сейчас, чем, например, вчера или позавчера. На Новосадовой от Солнечной до Глазной больницы как-то не пусто. 25 минут занимает проезд. На Московском шоссе пока что относительно свободнее, но есть заторы уже от Жигулевской до Советской Армии, от Авроры до Самфировой, после Революционной до Луначарского. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной, от Дыбенко до Подшипниковой, на Масленку от Мичурина до Новосадовой. На улице Авроры плотное движение от Мариста Тореза и до Московского шоссе, там с переменным успехом едем. В обратку тоже от Мариста Тореза до Партизанской. На 22-м от Победы до Заводского, на Заводском от Профильной до 22-го. Ну и отметим ракету со стороны Московского шоссе до проспекта Карла Маркса.
1: Рекорд. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
5: Скажите «а».
3: «А».
5: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло нам не страшно.
6: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
9: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
8: ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
10: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00.
11: Категория 16+.
12: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
13: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
14: Застройщику ССК «Капитал». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3 600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
13: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
18: 22 года вместе.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Так, и давай подведем итоги. Розыгрыши билетов на футбол. Постоянно тебя отправляем на Самара-арена. Ближайший повод – это матч Крылья Советов. Родина завтра в пятницу вечером. Можешь ходить на игру без возрастных ограничений. Простым способом в эфире все разыгрываем. Ставим два фрагмента двух треков. И обе композиции звучали ранее в часе. Ну и нужно вспомнить, либо угадать, в какой теме был зашит свисток арбитра. Даже если ты ничего не услышал, не знать, что его не было. Вот, ну, либо недавно приснился, можно всегда угадать. Выбрать первый фрагмент, либо второй, и отправить цифру 1, либо цифру 2. Надо было отправить в этот раз цифру 2. И вовремя это сделала у нас Светлана. К сожалению, пока что не удалось еще связаться с ней, но уже списались. Светлана, последние цифры, номер мобильника на всякий случай. 1092. 1092. Свет, я тебя поздравляю. И хорошо сходить завтра на футбол. И такое пожелание и тебе тоже может быть адресовано. Еще много кому будет адресовано, потому что билетов еще много. В эфире разыгрываем. И дополнительная раздача в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм. Все подробности в закрепе.

0: 1,5. Для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8.02 в Самаре. Тут Онищенко заявил, что контрольные школы нельзя проводить по четвергам. А сегодня у нас, между прочим, четверг. Он добавил, что пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Вот сейчас бы включить своего внутреннего ребенка, да, и потребовать, чтобы в четверг не было никаких совещаний, никаких важных дел, встреч и прочих каких-то задач. Но нас с детства приучили, что не все получается так, как мы хотим. Контрольные были в четверг, мне кажется, да. Ну, у меня точно уж однозначно. Ну и поэтому сегодня тоже наверняка полным-полно у тебя забот. А рекорд, естественно, тебе поможет с ними справиться морально, ну и где-то даже физически. Мы тебя-то подбодрим подарком, например, каким-то розыгрышей, очень-очень много, но самое главное, очень много музыки. В этом часе настолько много музыки, что даже борщ тебе покажется, ну, потому что в рубрике «Трэш-пати» мы вновь послушаем что-то неформатное. До этого, конечно, я читаю твои сообщения, в том числе о засадах, где патрули ДПС и сложности на дорогах. Пиши в Макс-канале и в Телеграм-канале под постами «Засада». Читаем, кстати, сообщения каждый час практически. Ну, а в мус-планах «Анима». Дальше с нами The Second Voice, новинка.

0: Начнем эти 60 минут мегутренние с хита от Хюгеля. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро и отличного четверга. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Прогноз на сегодня от астрологов Овны. Отличный день, чтобы договориться о важной встрече или совместной поездке. Тельцы, звезды советуют не брать на себя лишних обязательств и заняться своим здоровьем. Близнецы, на работе возможны небольшие разногласия, но вы легко найдете нужные аргументы. Раки, постарайтесь провести вечер в компании близких людей, ему очень нужно ваше внимание. Львы, благоприятный момент для решения денежных вопросов и планирования крупных покупок. Девы, день порадует вас неожиданным, но очень приятным известием от старых знакомых. Весы, сосредоточьтесь на творческих задачах, сегодня вас посетят отличные идеи. Скорпионы, проявите аккуратность в делах, спешка может привести к досадным ошибкам. Стрельцы, ваша открытость поможет быстро завоевать доверие страны новых коллег. Козероги, вечер идеален для покупки чего-то вкусненького и прогулки на свежем воздухе, может быть даже походы в кино. Водолеи, доверяйте только реальным фактам, чужие домыслы могут сбить вас с толку. Рыбы, положитесь на личный опыт, он поможет принять самое верное решение. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной «Самария». Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду

0: Засада на рекорде.
1: 8.16 в Самаре. Читаю твое сообщение о засадах, которые ты оставляешь в Макс-канале, в Телеграм-канале Радио Рекорд Самара под постами засада. Кто-то пишет в личку телеги, в личку ВК, везде можно писать на самом деле. И читать можешь, нет, но читать ты, конечно, можешь именно под постами засада в Максе в телеге. Из лички мы тоже дублируем все обязательно. Так, ну я озвучиваю Олимпийское. Вот здесь вот просто такое короткое сообщение. После солнечного экипаж, Зубчага пост, такая информация. Так, дальше. Карбышева, Дыбенко, Гагарина, Юг-1, тоже информация прилетела. Самфировый, Карла Маркса, несколько сообщений пришли. Гудок из центра, Пархаус из города, Кольцо Литвинова, Земица, пост Моя, магистраль центральная перед Ракитой. Новосадовая, вот здесь вот метро Алабинская, в сторону Челюскинцев. Из центра. Спасибо за информацию. Призываю тебя быть аккуратным на дорогах. Слушать рекорд, естественно, соблюдать правила дорожного движения. Тут обновляем, может быть, что-то новенькое есть. Нет, все озвучил, что есть. Если будут новые данные, они наверняка будут, пиши, я чуть позже почитаю.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и информация о том, что на дорогах происходит тоже в плане пробок, расскажу, потому что от тебя не было никаких сообщений о необычных сложностях. Но начнем с погоды. 11 градусов в Самаре, по данным Яндекс Погода, днем 15, переменная облачность, а загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс Карты, на 6 баллов. Движение затруднено, но в Садовой почти полчаса едет от Шверника до Загородного парка. Вот ты не озвучил, а я тебя озвучу. Хотя Новосадовая такая уж прям не совсем непривычная, да, история. Ну, за лето, может быть, отвыкли. На Москве от Нововокзальной и до Советской Армии проблемы. Есть еще сложности, но это вот такая самая долгоиграющая история, минут на 20. Революционная от Подшипниковой до Гаражной, от Дыбенко до Москвы. На улице Аврора все как-то очень сложно. От Партизанской до Московского шоссе. Это не сплошная пробка, но прям с переменным успехом. То там, то сям. Наверное, лучше объехать. Но где? Так, Советская Армия от Карла Маркса до Москвы, от Тихинска до Москвы и перед Новосадовой. Старозагора перед Нововокзальной тормозит перед Советской Армией посвободнее. Нововокзальная от Мирной до Старозагоры, от Москвы до Новосадовой. Вот от Старозагоры в сторону там Ставропольска свободно, а на Кирова не свободно. От Старозагора до Карла Маркса мы тормозим. На Алмате

0: Химки уплотняется движение стороны Московского шоссе до Карла Маркса, на Раките стороны Москвы до Карла Маркса. Будь внимателен, аккуратен. Дальше у нас Afrojack в эфире. Дождемся. И The Second Voice, новиночка.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала «Клубный». Возвращение формата малоэтажной архитектуры. Квартиры от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Звоните 331-3000. Застройщик ОСЗ «Корпорация Кошелев». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
11: Лето в городе легче «Санфит». После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
12: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
13: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
14: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
15: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
16: Реклама. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
0: Ну и важная информация, напоминалочка важная о том, что уже совсем скоро 20 ноября, это действительно скоро, да, глазом не моргнешь, как из первого снег выпадет, да, и нам стукнет 22 года, официально стукнет, мы отмечаем в ивент-холле «Сигнал» 20 ноября, 22-летие, и наслаждаемся, общаемся, ностальгируем, отдыхаем под лучшие треки за 22 года, ну и, конечно же, актуальные темы наших дней, естественно, будут. Все это в сетах диджея Фила и МС Жана. Наши коллеги, наши друзья, наши резиденты питерского рекорда приедут и выступят для тебя. 5 часов вот этого наслаждения тебя ждает с 21.00 до глубокой ночи. Ну, естественно, помимо музыки, еще конкурсы, подарки и много всего нас с тобой ожидает. Будут еще кое-какие сюрпризы, о некоторых мы расскажем чуть-чуть попозже. Сейчас пока что актуальные билеты по первым ценам на Кассир.ру, они еще имеются. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Предприятие запрещено для детей. Ну, ты уже давно не ребенок, поэтому мы тебя ждем. И вот искренне будем тебя рады увидеть 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал на Лесной».
16: Празднуем день рождения Радио

what comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Новости.
1: 8.32. На часах расскажу о некоторых новостях. В районах, в некоторых районах Самары возможны сложности с интернетом из-за обеспечения мер безопасности. Такие сообщения вновь получают некоторые жители от мобильных операторов. Уточняется, что звонки, СМС и некоторые важные сервисы продолжают работать. О хоккее. Лада Талясинская уступила вчера СКА в гостях 2-1. Ну а хоккейный клуб ЦСКА УВС уступил Кристаллу также на выезде 3-2. Лада стоит 1,5 миллиона рублей, а иномарки уже за 3,5. На это обратил внимание глава АвтоВАЗа. Машины компании экспортируются в 31 страну мира, подчеркивают в компании. Еще больше интересных, важных, срочных, актуальных новостей в нашем Макс-канале и в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Для тебя все-все-все, отборные из инфополя в круглосуточном формате. Подписывайся.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
11: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самар.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: 8.43 в Самаре, и сейчас еще один шедевр для тебя. Ну, мы так все треки называем в рубрике Трэш-пати шедевры. Потому что так или иначе, они чем-то примечательны, да, они могут тебя порадовать, рассмешить, могут немножечко пораздражать, какие-то негативные эмоции вызвать. Все эмоции важны. Все эмоции скидывай в личку телеги, в личку ВК по возможности, потому что нам важно понимать, как ты относишься к этой композиции вообще, что испытываешь, потому что ради твоих чувств мы и затеяли эту рубрику давным-давно, и вот она уже с годами, не 22 года, да, которые мы будем отмечать скоро, но поменьше чуть, но тем не менее с нами. Эта рубрика в ежедневном формате, каждое мега-утро в 8.40-8.45. Слушаем неформатные истории, некоторые прям действительно такие достойные работы, хоть и с приколами, а некоторые прям, ух, жесть, там, не знаю, по музыке, по словам, по еще чему-то. Ну, конечно же, просто поле для рубрики «Трэш-пати» — это различные тренды, мемасы и видосы в социальных сетях. Ну, вот сейчас еще одну историю послушаем. Наверняка ты видел это все дело. Если не видел впервые, вообще услышишь, что это такое. Ну, посмотрим, что ты испытаешь. Да, посмотрим, напиши. Ну, вообще, если ты слышал этот трек, может быть, а может быть, другие какие-то интерпретации этого мема, то все равно пиши. Нравится, не нравится, вообще, в принципе, вот в моменте, что испытываешь. В личку телеги, либо в личку ВК нашей группы «Радио Рекорд Самара». В конце темы все озвучиваю, ну и вопрос задаю по тексту. Я не знаю, что я здесь буду сейчас спрашивать. Но что-то спрошу. Можно будет получить пару билетов в кино. Погнали.

0: прекрасная композиция. Но, правда, после этого многоточие тут какое-то такое неоднозначное. Но спасибо, Рекорд, вы, как всегда, радуете, заряжаете. Так, что-что, давай, повтори ее. И смеющийся смайлик от Олега. Так, огонечки в большом количестве. И, знаете, смайлики в темных очках вот здесь вот тоже поступают. Спасибо большое, все вижу. Так. Да, забавный мимасик. Спасибо за тему. У нас от Юры комментарий. Теперь вопрос по тексту. Очень простенький. Посмотрим, как ты, не то чтобы внимательно даже слушал, как бы, ну просто дослушал ли ты до конца. Скажи, пожалуйста, какая машина упоминалась в данной композиции? Вот какая машина упоминалась? BMW либо Mazda? BMW либо Mazda? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду 40-го и отдам пару билетов в кино. BMW либо Mazda? Какая машина упоминалась в данном, не побоюсь этого словосочетания, музыкальном произведении?
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре плюс 11, по данным Яндекс.Погода, 1.15. Переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. На Московском шоссе от Жигулевской до Потапова у нас сохраняют сложности. Также от Революционной до Луначарского, на Новосадовой и тоже от Солнечной до Загородного. На Масленку от Мичурина до Новосадовой, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, от Дыбенко до Москвы, на Заводском от Кирова до Кабельной, на Советской Армии перед Москвой, от Тихвинской от Карла Маркса, также страны Карла Маркса до Антошки мы тормозим, и страны промышленности до Марии Стареза, не до Марии Стареза, до Гагарина, тоже плотное движение. И еще страны Волги перед Новосадовой. Нововокзальная перед Старозагорой, от Фадеева от Мирной, также между Москвой и Новосадовой. На Кирова от Старозагоры до самолета и от Старозагоры до Карла Маркса. Старозагора перед Нововокзальной и перед Советской Армией, на Карла Маркса перед Советской Армией мы тормозим, кстати, еще перед Ракитовским ШТ. Стоит отметить еще Москву от самолета до Димитрова, Алматинку от Старозагоры до Карла Маркса и Ракитовское ШТ страны Москвы до Карла Маркса. Что-то как-то, мне кажется, баллов на 7 точно наговорил.
1: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
4: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик ОСЗ «Кошелев», проект «Самара». Дом сдан. Подробности на сайте «Кошелев». Проект.ру.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
4: Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции, ООО «ЗСК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в левом строительстве на трехкомнатной квартире, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количество и перечень квартир, участвующих в акции на сайте www.galastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. 18+.
9: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
10: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: при участии госавтоинспекции по Самарской области.
12: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90.
15: Празднуем день рождения радио.

0: Ну и прямо сейчас давай подведем итоги рубрики «Трэш-пати». Узнаем правильный ответ, отдадим приз.
1: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
0: Так, ну мы сегодня слушали песню, давай так, я не буду содержание озвучивать, просто озвучу название, «Лям 200», и если ты листаешь различные видосики, где-то там что-то, то наверняка знаешь, про что шла речь. Ну и вопрос по тексту, какая машина упоминалась, BMW, правильный ответ, почти все верно ответили, молодцы. Но вовремя это сделал у нас Денис, последние цифры номера мобильника, 5500, я тебя поздравляю, Дэн, и билеты в кино тебе достаются. Остальные не грустим, ждем другие игрушки. Много у нас. Ну и треков много в трэш-пати. По хэштегу трэш-пати можешь найти предыдущие выпуски в Максе, в Телеге и в ВК. А эта тема тоже уже опубликована.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Мы стали старше, серьезнее. Дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамики, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи панч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информ-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Мега утро!
0: На рекорде.
2: 9:02 в Самаре. Да, розыгрыш билетов на наш день рождения начнется с понедельника. В этом же часе другая тема. Я не местный. Выясняем, какие улицы Самары пересекаются, какие нет. Выигрываю приглашение на двоих, на покатушке, на квадроциклах. Чуть-чуть попозже. По поводу билетов. Продолжается еще продажа по первым ценам. Ну, мы с тобой откровенны, честно могу тебе сказать. Ну, что тут скрывать? Естественно, цена поползет вверх. Она уже, кстати, немножечко увеличилась так, по секретику. Ну, прям чуть-чуть. Вот. Будет, конечно, розыгрыш. Но розыгрыш ограниченного количества билетов. Если так получится, что ты и выиграешь, и купишь заранее, ну, будет про запас, а чего нет. Но на самом деле спрос такой нехиленький. И отдельный привет от меня, Сергея Шевченко, всем ранним пташкам, которые уже себе забронили местечко на дне рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Встречаемся. Встречаем также Фила, Жана, а он, собственно, вас встретит. Они вас встретят обязательно. Мероприятие запрещено для детей. Билеты по первым ценам пока еще в продаже. По поводу про запасы. Кстати, более трети опрошенных россиян время от времени покупают и хранят продукты, да, про запас для особого случая. 33% делают это всегда, 19% только перед важными событиями. И вот хочется спросить тебя, а что из продуктов хранится у вас дома для особого случая? Не алкоголь, сразу давайте, ага, опустим этот момент. Что из продуктов хранится у вас дома для особого случая? Пиши в телеге Макси под опросами, либо в личку, телеге в личку ВК, а я почитаю это совсем скоро. Возвращаемся к музыке, к Медузе. Давно не слушали? Don't wanna go home. Ну, это хит, конечно, хочется слушать чаще и чаще, как и Криса Лейка. Я думаю, многие захотят слушать чаще и чаще. Новиночку заценим. Хит лета от Бауса, Magnetic впереди.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9:12 на часах, рекомендации астрологов. Овны, и сегодня отличный день, чтобы договориться о важной встрече или совместной поездке. Тельцы, звезды советуют не брать на себя лишних обязательств, заняться своим здоровьем. Близнецы, и на работе возможны небольшие разногласия, но вы легко найдете нужные аргументы. Раки, постарайтесь провести вечер в компании близких людей, ему очень нужно ваше внимание. Львы, благоприятный момент для решения денежных вопросов и планирования крупных покупок. Девы, день порадует вас неожиданным, но очень приятным известием от старых знакомых. Весы, сосредоточьтесь на творческих задачах, сегодня вас посетят отличные идеи. Скорпионы, проявите аккуратность в делах, спешка может привести к досадным ошибкам. Стрельцы, ваша открытость поможет быстро завоевать доверие стороны новых коллег. Козероги, вечер идеален для прогулки на свежем воздухе или похода в кино. Водолеи, доверяйте только реальным фактам, чужие домыслы могут сбить вас с толку. Рыба, положитесь на личный опыт, он поможет принять самое верное решение. В Максе, в телеге послушать можно еще раз гороскоп, прочитать, да, в текстовом видео он опубликован в группе ВК, Радио Рекорд Самара. Через несколько минут читаю твои сообщения. Первое, сегодня ты рассказываешь, что у тебя дома хранится про запас для особого случая. Не алкоголь, но просто более трети опрошенных россиян время от времени покупают и хранят продукты для особого случая. Вот что у тебя для особого случая? Особый случай — это может быть все что угодно. На самом деле, не только там день рождения, праздник, приход гостей, но, ну, я не знаю, но на всякий случай. Что? Ну, в общем, ты сам решай, вот что за тебя. Пиши.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.18. Самария. Что из продуктов хранится у тебя дома для особого случая? Не алкоголь. Варианты, которые уже накинали. А манты, пельмени. Вот от Ивана сообщение. Маринованные грибочки. Женек написал нам. А соль, гречка, туалетная бумага от Екатерины. Тоже комментарий. Так, так, так. Что еще? Манго из Таиланда. Сушеный. Елена такой смайлик типа, да? Слюна такая туда потекла. Так, что еще? Консервы с тунцом лежат в холодильнике, ждут чего-то. От Игоря замороженные домашние, подчеркиваю, пельмени. Вот Юра нам писал. Так, пару пачек лапши быстрого приготовления. Вот, а Дмитрия, ну, кстати, про лапшу тут еще, по-моему, кто-то написал, потерялось уже сообщение. И про пельмени тоже самый популярный ответ, на самом деле. Баночка настоящей красной или черной икры. Настоящий ли? Так, тоже Игорь нам написал сообщение. Опиши тоже, чуть позже еще почитаю в телеге Макси под опросами в комментариях.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 11 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем потеплее до 15, ожидается переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, нововокзальное от Москвы до Нового

0: Садовый, как обычно, стандартный затор. Также от Москвы до Старозагоры. На Московском от ЦСКА до Авроры, от Революционной до 4-го проезда, от Революционной до Луначарского, а также от Самолета до Димитрова. На Новосадовой от Солнечной до Потапова. Сложности на 22-м перед Заводским шоссе. И, в принципе, много-много всяких разных заторов небольших. На Карл Маркса, на Олимпийской перед Ракитой, на Алматинке со стороны Ставропольской до проспекта Карл Маркса. Будь внимателен, аккуратен, слушай рекорд. Дальше с нами Sound of Legend. Послушаем Сан-Франциско в новом виде. Bauza Magnetic.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
6: Скажите «а»?
7: «А»?
6: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
8: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда». Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
12: Самая большая телесемья.
13: Мы выполнили свой долг родителей.
14: Посидим сегодня в тишине.
12: Возвращается с новой миссией.
15: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
12: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разорить.
16: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
12: Знакомо?
14: Маш, со мной это больше не пройдет.
16: Пройдет.
14: Ты что сказал, Маш?
12: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
17: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-парк.
18: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Имейте публичные оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
19: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте jiluzinsk.ru.
20: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
0: Пока еще можно приобрести билеты на день рождения рекорда 20 ноября в Эвенхолле «Сигнал» по первым ценам. Ну, не первая цена, а она уже все. Все билеты по первой самой цене закончились. И огромное спасибо всем, кто заблаговременно их приобрел и уже планирует прийти к нам на день рождения. Но пока еще цены, которые есть, они первые. Заходи на кассиру и покупай 20 ноября в Эвенхолле «Сигнал» на Лесной, да, на набережная. У нас состоится празднование с 9 вечера до глубокой ночи. Крутая музыка, общение, ностальгия, розыгрыши. Все самые громкие танцевальные хиты за 22 года нашей истории и актуальные темы наших дней. Для тебя сыграют диджей Фил и MC Жан, которые прилетят прямиком из Питера. Ждем тебя 20 ноября в сигнале на дне рождения Самарского рекорда. ООО «Кассиру», национальный билетный оператор ОГРН, 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
20: Празднуем день рождения радио.

хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:32 на часах. В Самаре установили первые знаки платной парковки на площади Революции. Запуск системы ожидается в ближайшие месяцы. Стоимость часа 85 рублей. Первые 15 минут бесплатно. Самолет Самара-Москва при посадке в Шереметьево бил тревогу об отказе гидросистемы. Это произошло на днях, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент». Приземление прошло штатно, без посторонней помощи. Пассажиры, вероятно, даже не почувствовали неудобств. ЦСКА подписал контракт с 28-летним полузащитником Иваном Олейником, переходящим из «Крыльев Советов». Соглашение вступило в силу 9 сентября. За два сезона в самарском клубе футболист провел 71 матч, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. Оперативно узнавая обо всех важных, срочных, актуальных, интересных новостях из жизни города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж – сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
8: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В «Ленте».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9:44 в Самаре. Проверяем знания города твои. Узнаем в случае чего что-то новое о городе. Ну, каждый практически выпуск мы и каждый участник узнаем что-то новое про Самару, какие-то улицы. Ну, не везде же мы бывали, даже если в сравнении живем уже не один десяток лет. В общем, каждый встречается из вас в эфире с соперником и в течение 15 секунд отвечает на вопрос, какие в Самаре улицы пересекаются, какие нет. У кого больше правильных ответов будет, кто-то получит приглашение на прогулку вдвоем. Но не по улицам неизведанным города, а на квадроциклах квадропрофи. Но в любом случае, даже если ты не получишь звание местного рекордсмена, приз поощрительный, бодрящий тоже достанется тебе однозначно. Итак, сейчас потренируемся. Я озвучу две улицы, напиши да или нет в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда. Сообщения все приходят в одно окно, в личку телеграм-канала, либо в личку группы ВКонтакте Радио Рекорд Самара. С 20-м и 40-м мы встретимся в эфире. Напиши да или нет и номер телефона. Обязательно без номера телефона, ну, к сожалению, в эфир ты не сможешь попасть. Итак, Самарская и Садовая. Пересекается в Самаре или нет? Самарская и Садовая. Да или нет? И дальше номер телефона. Отправляй в личку телеги, либо в личку ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас, кстати, тоже улицы некоторые поозвучиваю. Но сначала поозвучиваю прогноз погоды. 12 градусов в Самаре, по данным Яндекс Погода, днем 15 и переменная облачность. Загрузка дорог у нас оценивается сейчас на 4 балла, местами затруднения. По данным сервиса Яндекс Карты, такая вот загрузка останется в ближайшие несколько часов. Крупных пробок нет, но у Садовой от Потапова до Оврага у нас тормозит минут на 10. На Московском от Потапова до Авроры. На Аврору от Гагарина до Дыбенко. Небольшой затор на Нововокзальное от Москвы до Новосадовой. Сложности небольшие на улице Победы перед Кирово в центр, если ехать. Ну и Олимпийская Карл Марса перед Ракитовским шоссе тоже притормаживает. Дальше у нас Армин Ван Бюрен здесь и Медуза «Don't Wanna Go Home».
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101. Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
3: Встречаем новую планету на орбите. 11 сентября в 19:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» «Крылья Советов» принимают новичка лиги «Футбольный клуб «Родина». Развлекательная программа для всей семьи и матч, в котором команде нужна поддержка нашего города. Проведите вечер пятницы на футболе вместе с нами, потому что мы – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочих места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
6: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.

0: 5. Для детей старше 12 лет. Выборы 2026.
1: Мы доказали, дело Жириновского живо. Оно живет в каждом принятом законе, в ежедневной тяжелой работе, в конкретных решениях. За 5 лет депутаты фракции ЛДПР разработали более 1000 инициатив. 413 из них стали законами. ЛДПР получила 257 тысяч обращений, и каждое было услышано. ЛДПР ударила по долговой кабале, защитила заемщиков, выбила кредитные каникулы и отпуск для бойцов СВО. Выбери ЛДПР, спаси Россию!
2: Празднуем день рождения Радио

0: Рекорд. Я не местный.
1: 9.54 в Самаре. Играем, выясняем, какие улицы в Самаре пересекаются, какие нет. У меня такое небольшое дежавю, но, наверное, это пока что нормальная история. Просто буквально на днях в этой же игрушке участница, ну, пока с нами играла, параллельно стояла в очереди на заправке. И сейчас вот та же история. Но у нас вот Сергей стоит в очереди на заправку. Серег, привет. Еще раз доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, ты у нас становишься одним из участников нашей игры. А еще один участник, тоже Сергей, кстати. Серега, здравствуй. Серег, который не на заправке. Ты не на заправке?
3: Это который? Это я?
1: Это ты, да.
3: Нет, я вот остановился.
1: Понятно. Так, ребят, давайте-ка, смотрите. Делаем так, чтобы у нас сейчас определился победитель, потому что, ну, как бы дружба дружбой, но ничей не может быть у нас. Просто в случае ничьи я задаю контрольный вопрос, и нужно прокричать свое имя. Будет как-то немножко сложновато, мне кажется. Поэтому сейчас мы определимся вот в процессе игры, кто станет победителем, а кто не победителем просто, но все равно без подарка не уйдет. Но, однако же, мы боремся за звание местного рекордсмена и за приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах квадропрофи. Правила такие: у каждого 15 секунд и набор улиц. Я озвучу по две штуки, нужно каждый раз говорить да или нет, пересекаются или не пересекаются. Кого больше правильных ответов, тот и побеждает у нас. Сергей, который остановился и не на заправке. Готов? Я не знаю, как вас идентифицировать. Ну, поехали тогда. 15 секунд твои улицы. Мичурина, Склеренко.
3: Пересекается.
1: Калинина, Свобода.
3: Пересекается.
1: Улица Ровная и Болотная.
3: Нет.
1: Совхозный проезд и гаражный проезд. Ну, давай успеем ответить.
3: Нет.
1: Так, у тебя 4 вопроса за спиной и 2 верных ответа. Неплохо. С такими-то улицами. Ты вообще знаешь, где они все находятся? Вот особенно там.
3: Ну, примерно.
1: Где Болотная улица находится? Ровная улица находится? Совхозный проезд, гаражный проезд?
3: В старом городе, ближе к Запанскому.
1: Ну, хорошо, пусть будет так. Ладно.
3: Нет, ошибся, да?
1: Да я думаю, что у меня, ну, думаешь, карта здесь распечатана? У меня просто улица написана. Нас же не проверяет никто, как мы отвечаем на эти вопросы. Так, ну и Серега, который на заправке. Теперь твоя очередь. Ну, в эфире очередь. На заправке, я так полагаю, еще твоя очередь не подошла, да?
2: Да, еще пока.
1: Еще пока пару можно машин поиграть и выиграть.
2: Да.
1: Ну давай, успеем, у нас 15 секунд. Поехали, твои улицы, твое время. Лукачева, Ярошевского.
2: Нет.
1: Краснодонская, Юных пионеров.
2: Да.
1: Саратовская и Сибирская.
2: Нет.
1: Широкая, проезжая.
2: Да.
1: А что ты как-то улыбнулся, когда услышал про Саратовскую и Сибирскую улицу?
2: Ничего. Я не знаю, где это.
1: Знаешь, где? Ну, не в Сибири, не в Саратове. Да, ладно, смотри, на 4 вопроса ты успел ответить. Как ты думаешь, сколько у тебя правильных ответов? И есть ли они?
2: Максимум один, наверное.
1: Максимум один. Слушай, у тебя 4 верных ответа. Представляешь?
2: Правда?
1: 4. Правда. 4 правильных ответа. Другой Сергей. Да, никаких расстройств. Мы тебя с пустыми руками тоже не оставляем. Главное, поиграли, взбодрились. Ну, и бонус получили. Договорились?
3: Да.
1: Да, все, отлично, я тебе желаю хорошего дня. А Сергей, который на заправке, побыстрее заправится. Поздравляю тебя еще раз со званием местного рекордсмена, который ты получаешь. Ну и приглашение на прогулку вдвоем на квадроцикл квадропрофи. Квадроцикл заправлять не надо, да, это хорошее. Хорошее дополнение. Все, тоже отличного четверга.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Распак, купер, это супер. Распак, купер.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12 плюс 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
14: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
0: 22 года вместе.

Мега утром на рекорде 10.02. Продолжаем наполнять это утро розыгрышами, подарками, полезной, важной информацией и бодрыми звуками, конечно же, среди которых, среди бодрых звуков может прозвучать свисток арбитра, например. Да, тебе не покажется, если ты вдруг его услышишь. Мы разыгрываем билеты так на футбол, на матч, который проходит на Самара-арена. Ближайшая игра уже завтра вечером, да, в конце рабочей недели. Почему бы не сходить на футбол? Крылья Совета принимают новичков РПЛ «Родину». Мероприятие без возрастных ограничений. Билет разыгрывается в телеге в Максе. В закрепе все подробности. Но в эфире нужно спалить свисток арбитра, а в конце часа ответить на вопрос, какой из двух композиций этот свисток был зашит. Играем совсем скоро. С понедельника у нас еще одна игра. Мы там разыгрываем билеты на день рождения «Радио Рекорд Самара». 22 года нам исполняется. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Это уже мероприятие запрещено для детей. Фил и Жан приезжают из Питера и отыграют свои сеты с самыми-самыми сочными хитами за 22 года и, конечно, с актуалочкой наших дней. Вот, кстати, по темам наших дней, по темам этого часа конкретно, Mob Like послушаем «Я море».

0: сейчас, пока цены не стали выше. Покупай билеты, да, по первым расценкам. 20 ноября встречаемся в Ивенхолле. Сигнал. Отмечаем 22 года самарского рекорда. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброго утра. Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
2: 22 года.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Прогноз на сегодня от астрологов Овны. Отличный день, чтобы договориться о важной встрече или совместной поездке. Тельцы, звезды советуют не брать на себя лишних обязательств и заняться своим здоровьем. Близнецы. На работе, возможно, небольшие разногласия, но вы легко найдете нужные аргументы. Раки. Постарайтесь провести вечер в компании близких людей. Ему очень нужно ваше внимание. Львы. Благоприятный момент для решения денежных вопросов и планирования крупных покупок. Девы. День порадует вас неожиданным, но очень приятным известием от старых знакомых. Весы. Сосредоточьтесь на творческих задачах. Сегодня вас посетят отличные идеи. Скорпионы, проявите аккуратность в делах. Спешка может привести к досадным ошибкам. Стрельцы, ваша открытость поможет быстро завоевать доверие страны новых коллег. Козероги, вечер идеален для покупки чего-то вкусненького и прогулки на свежем воздухе. Может быть, даже походы в кино. Водолеи, доверяйте только реальным фактам, чужие домыслы могут сбить вас с толку. Рыбы, положитесь на личный опыт, он поможет принять самое верное решение. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Dance Radio. Сколько девушку?

рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Продолжаем разговор. И я тут читаю твои сообщения на тему, что у тебя про запас дома хранится на особый случай, да? Треть россиян покупает продукты для особого случая. Ну, для какого не уточняется, да? Диетические хлебцы и семена че. Вот. Такой комментарий у нас от Елены. Две пачки корейской лапши экстремальной остроты лежат на случай, если захочется острых ощущений. От Ивана. Вяленые томаты в оливковом масле. Тут Ирина написала. Набор для приготовления суши. Вот Катя пишет. Ничего не хранится, только запасы круп, но все равно небольшой. Пишет Лев. Рис, гречка, макароны, килограмм по 2-3, не больше. Тушенка, сгущенка, паштет. Это Наталья написала. Ну, часть сообщений излишки, телеги излички группы ВК читаю. Можно писать прямо в комментариях под постами с опросом в Макс-канале и в Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент температура плюс 11, по данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре плюс 15 и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла. Местами затруднения, крупных пробок нет, да и заторы, в принципе, тоже небольшие, долгоиграющих не наблюдаем. Такие, в основном, 5-минутки по городу. Ну и загруженность такая должна сохраниться в ближайшие 6 часов, передают аналитики. Ну а в ближайшие минуты новинка от Тони Dark Eyes и хит от диджея Гоя и Джейсона Дерула «Мичико».
0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю! В автокресле!
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: 18, 19 и 20 сентября в

0: В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-66.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
8: Продолжаем наблюдение. Наблюдение за то, как расходятся билеты по первым ценам на день рождения рекорда. Продолжается продажа пока еще по первым ценам на кассиру. По первым, но не по первой, не по самой первой. Ее, к сожалению, уже нет. Быстро разошлись билеты. Это круто, это здорово. Но пока еще цены не выросли. Конечно, они до небес не взлетят. Но тем не менее, давай вот прям сейчас определимся, что мы с тобой встретимся. 20 ноября отмечаем 22-й день рождения Самарского рекорда. В ивент-холле «Сигнал» на Лесной с 9 вечера до глубокой ночи. Общаемся, ностальгируем, зажигаем. Ну и с нами будут диджей Фил и MC Жан. Им точно не надо покупать билеты, потому что они будут выступать для тебя с самыми такими крутыми хитами за 22 года и актуальными темами наших дней. Присоединяйся к компании 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. На кассиру билеты по первым ценам. ООО «Кассиру» на Национальный билетный оператор «Грэн» 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей. Мы будем очень рады тебя видеть.
7: Празднуем день рождения «Радио».

0: Рекорд. Новости.
1: 10:33 на часах. В Самарской области стоимость бензина не изменилась за неделю. Об этом сообщает Самарастат. При этом за 7 дней подорожали подсолнечное масло, сахар и яйца. В Самаре выросла стоимость проектирования участка строительства метро от Алабинской до Театральной. Первоначальной версии 2024 года она составляла 2 миллиарда рублей. Теперь расходы увеличились почти на 130 миллионов. Площадь проектируемого участка не изменилась. В работу будет также входить и благоустройство территории. В день города в Самарском парке Гагарина откроют монумент двигателю НК-33. Торжественное мероприятие состоится в 14 часов в воскресенье. Двигатель был создан под руководством конструктора Николая Кузнецова. Он предназначался для ракеты, которая разрабатывалась для полета человека к Луне. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
6: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным.
7: Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
8: О, Жукову. Угорать 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
11: Только в ленте.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: В хоромах своих аз есмь царь.
15: Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
22: Берем кредиты.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Аутобанк» 0+.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio. 22 года.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 10:44 в Самаре в нашем футбольном графике. Значит, матч РПЛ «Крылья Советов Родина» уже завтра, 11 сентября, без возрастных ограничений. На Самара-арена все это пройдет, естественно. И дарим тебе билеты в Макси, в Телеге. Подписывайся в закрепе, ищи подробности, жми на кнопку и участвуй. И там по 3 двойных билета мы разыграем. Ну а в эфире несколько раз в день дарим простым способом. Спрашиваем тебя, в какой из двух композиций ранее звучал свисток арбитра. Я сейчас поставлю два фрагмента, двух тем, они обе были в этом часе, но только в одной вот этот условный сигнал имел место. Слышал ты, не слышал, вообще без разницы, можешь угадать. Выбирай цифру 1 либо цифру 2, отправляй в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК в нашей группе. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно, главное, укажи номер телефона, чтобы могли с тобой связаться. То есть цифра 1 либо цифра 2, дальше номер телефона. Фан ID обязательно. Вот, на этот матч, если у тебя есть, участвую, если нет, то все равно участвую, можешь сделать сегодня, например, если есть время, ну, либо задарить билет тому, кто хочет отправиться на футбол, у кого есть паспорт болельщика. Итак, перейдем к вариантам. Первый. Диджей Гоя, Джейсон Дерула. Эта тема была недавно, Мичико. А это второй вариант. И этот трек тоже звучал. Рафаэль, Gotta Be Cool. Итак, где же свисток арбитра прозвучал? В какой композиции? Цифра 1, либо цифра 2, и номер телефона отправляй в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 11 по счету.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 12 градусов. По данным Яндекс Погоды днем 14, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. На заводском от 22-го партъезда до Кабельной улицы придется остановиться на минут на 10. Южное шоссе из города притормаживает чуть-чуть. Революционная от Подшипникова до Гаражной, от Дыбенко до Московского шоссе. Ну, так в целом по городу все относительно спокойно. В ближайшие несколько часов такая загрузка должна сохраниться. Mo Black и Yamore очень скоро здесь, и Zerp Mwaki.
2: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
4: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
3: Ответить на тысячу вопросов.
4: А это что? Почему? А вот это что такое?
3: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
4: Это что, суп чипсы насыпал?
3: Инструкция по выживанию в собственном доме.
4: Запомни, амига, тут очень суровое место.
3: Александр Самойленко, Мария Порошина.
5: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
4: Пройдет.
5: Ты что сказал, Маш?
3: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-парк.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
6: Выборы 2026.
8: Нелегальная миграция – это преступность и низкие зарплаты. ЛДПР требует порядок на нашей земле. Работа сначала своим. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Празднуем день рождения радио.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Все бывает первый раз. Ну, к примеру, поход на стадион Самара-Арена, на матч футбольный. Я так полагаю, что вот Ольга, которая у нас, собственно, побеждает в розыгрыше билетов на матч Крысаитов Родина, он пройдет завтра, впервые пойдет на футбол. Или я ошибаюсь, Оль?
2: Нет, впервые.
1: Впервые, слушай, ну, а что вдруг захотелось так?
2: Ну, все хочется когда-то попробовать.
1: Так, а кто вместе с тобой пойдет? Ну, ты...
2: Пока еще не знаешь.
1: Ну, давай сначала с паспортом болельщика, да, определимся. Поэтому, собственно, я определил, что, Оль, ты впервые пойдешь, потому что фан-айди не имеется. Хотя, может быть, какие-то на другие матчи была. Ну, видимо, не была. Оль, я тебя поздравляю, правильно ответила на вопрос. Да, мы разыгрываем простым способом. Звучит свисток арбитра, в конце часа спрашиваем, в каком из двух треков этот сигнал был зашит. Оль, какой правильный ответ?
2: Первый.
1: Да, абсолютно точно. Поздравляю и хорошо завтра садить на матч.
2: Спасибо большое.
1: Ну и чтобы сложности не было с паспортом болельщика, тоже тебе. Розыгрыш продолжается в течение дня и в Макс-канале, и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
3: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
10: Красота-то какая, лепота.
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени, и мы час с вами.
3: Да, друзья, в этом части любовный гороскоп, горячие новости и вот о факты.
2: Кстати, мы говорили про мероприятие, да, и Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белое» на сцене «Осколки вечности», так он будет называться, состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театра» за пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, напоминаем, Санкт-Петербург, фестиваль «Белое», «Снежная королева», все к нам, билеты на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Все очень просто, собираемся, не с кем идти, мы сегодня обсуждали, вступайте в наши соцсети, ищите себе компанию, людей добрейших. Рекордовских море просто, ну реально.
4: Это еще не все, я специально взял несколько уроков диджеинга, посоветовался с Филом, поэтому не буду играть на белое, так что приходите, там действительно будет хорошая музыка.
2: Точно, надо брать билеты тогда.
4: В другие я постараюсь втиснуться.
3: Вот это реклама, вот это я понимаю.
2: Это хорошо, сейчас продажи бах и скакнули.
3: Кого не будет?
4: Это меня.
2: Ребят, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, тот самый первый Гарри Поттер, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Там же сериал снимают с другими британцами.
3: И кем он вернется?
2: Он хочет вернуться Волан-де-Мортом, взрослым. Ого. Актер близок к соглашению, как заявляют с HBO, на роль темного лорда в новом сериале. Economic Times об этом написали. А они врут, но не так часто.
4: Но он же не похож.
3: Подожди, если уже начали снимать, то тогда вранье.
4: Не, почему? Они же могут либо доснять, либо во втором сезоне.
2: Он вернется взрослым, да, Волан-де-Морт. Может, они в первом сняли его лишь подростком, этого Волан-де-Морта.
4: Нет, подожди, насколько я знаю, сериал снимается точно так же, как и первые фильмы, только очень расширенная версия. Поэтому Волан-де-Морта в его, ну, каноничном изображении еще и нету.
2: В первом фильме он вообще был в голове другого человека.
4: Да, как паразит. Так что как бы...
2: Поэтому, ну, такой вот камбэк, да, должен был бороться со злом, а станет Волан-де-Мортом. Может, они как-то закрутят эту вселенную.
4: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе как-то? Тренируется не дышать им?
2: Ну, вообще уже в прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится, смотрите, как он в дичи какой-то участвует.
4: А какие это у него фильмы?
2: Какой-то «Остров» был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм я смотрел.
4: С Деми Мур?
2: Да.
4: Надо глянуть.
2: И там этот... Тун-тун Сахур, как его... Татум, как
4: кто?
2: Его, ну как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум.
3: Джейсон...
2: Не Мамоа.
3: Мамоа.
2: Не Мамоа. Тантум Верде. Все забыли,
4: как
2: да?
4: Как он вылетел из головы, который Гамбита играл?
2: Который с другим толстым еще в копах, они там были под прикрытием, как студенты.
4: Да, и еще...
2: В танцах он был еще, да, не на ТНТ.
3: Шаг вперед. Ну, и фамилия у него, давай!
2: Джейсон Татум, пусть будет.
4: Ченнинг Татум.
2: Вот он ты!
4: Сейчас сделали.
1: На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про ротвейлеров и альпак.
2: Про альпак. На самом деле, меня знаешь, что смутило, когда мы читали еще праздники 3 часа назад? День альпака. Оказывается, это несклоняемое, неизменяемое слово. И изначально ударение было вообще альпака. И оно вообще пока никак не менялось. То есть дать поесть альпака.
3: Ну, то потом... есть хочу альпаку купить.
2: Не альпаку, нельзя сказать альпаку.
3: Ну я и говорю, так нельзя.
2: Вообще нельзя. И это потом уже сжалились лингвисты и разрешили хотя бы делать ударение. То есть альпака. Но нет, альпака.
1: Что сделали?
3: А можно вопрос? А мы когда-то спрашивали, как мы хотим говорить альпаку?
1: Хочу альпаку.
3: Альпаке.
1: Альпачку.
2: Ну, есть же какие-то нормы. Ты же говоришь, кофе он мой.
3: Все, я как хочу, так и буду говорить. Кофе, оно мое.
1: Ну, с альпакой странная история, конечно.
3: Все, кофе, она моя. Принесите мне 2 чашки.
1: Как сейчас говорить альпака?
2: В общем,
1: правильно?
2: Смотри, день альпака. Не альпак. День альпаки, каково, животного. Ага. Не склоняется. Кого чего? Альпака. Кому чему? Альпака. Все, запомнили?
1: Альпака.
2: Просто для меня это было непривычно и неудобно.
3: Я так называю альфарты машины, альпаки.
2: А, в общем, у них толстеет не тело, а шерсть. Вот бы так людям. Значит, при избытке еды они реально не набирают вес на боках, просто становятся гуще шерсть и толще.
1: Круто.
3: Откормил ее 2 свитера плюс.
2: Вместо привычных звуков они издают милое тихое гудение, когда им весело, скучно или грустно. Вообще они милейшие, конечно.
1: Они харкаются?
2: Да. Причем они плюются зеленой кашей. Когда она злится или защищается, она изрыгает содержимое желудка вместе с прижеванной травой и запускает эту едкую массу в обидчика.
3: Кто-нибудь видел альпаку близко?
2: Да, я была.
3: Я тоже видел. Кто-нибудь знал, что она скажет? Здоров. Я очень ждал.
1: Я вообще опасаюсь от животных, которые харкаются.
3: Но ты ничего не делай, главное, перед ними руками.
1: Верблюды, альпаки в Мурином.
2: Мне очень нравится. Еще у них зубы такие интересные. Пригус такой.
3: Ну, согласись. Здоров.
1: Ну, она прикольная какая-то, но несуразная. Это он как будто ребенок рисовал и такой, оживите мне вот это вот. И оно все, и оно как-то теперь существует.
2: Ну и классно же.
1: Ну, наверное, да.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне.

0: Дэдди. Для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Встречаем новую планету на орбите. 11 сентября в 19:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» «Крылья Советов» принимают новичка лиги «Футбольный клуб Родина». Развлекательная программа для всей семьи и матч, в котором команде нужна поддержка нашего города. Проведите вечер пятницы на футболе вместе с нами, потому что мы – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
7: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Обычный день. Если ты не в Супре.
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
10: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
11: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
12: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио.
15: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 10 сентября и прямо сейчас.
2: Он, и сегодня вам будет очень важно мнение вашего любимого человека касательно того, что и как вы делаете.
3: Тельцы, сегодняшний день станет серьезным испытанием для ваших отношений.
4: Близнецы, сегодня стоит строить совместные планы на будущее, только не на очень далекое.
2: Раки, сегодня вам не стоит зарекаться и считать, что теперь это дело в шляпе.
3: Львы, сегодня вам следует обновить родственные связи, которые вы давно не поддерживаете.
4: Девы, у вас беззаботная пора. Так чувствует себя школьник в первый день летних каникул, кстати.
2: Весы, сегодня ваша половинка почему-то не будет придавать вашим словам должного значения.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку очень захочется стать вам как можно ближе, роднее и дороже.
4: Стрельцы, на самом деле все не так сложно, как вам кажется.
2: Козероги, сегодня в вас проснется бунтарь, разрушитель и революционер. Вам захочется кардинальных изменений в ваших отношениях.
3: Водолеи, строй глазки очередному представителю противоположного пола. Не забывайте о том, кто в вас влюблен и тот, кого вы уже приручили.
4: Рыбы, сегодня, что бы ни делал ваш любимый человек, вам будет казаться, что действия его ошибочные. Можно было бы поступить совершенно по-другому. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Устный экзамен по истории станет обязательным допуском к ОГЭ для девятиклассников с 2028 года, заявил директор Федерального института педагогических измерений. Он будет проходить наряду с собеседованием по русскому языку. На экзамене школьникам предстоит сдать ключевые исторические факты и уметь логично излагать свои мысли и аргументировать свою позицию. Украина запросила у европейских стран еще 27 миллиардов долларов на оборонные расходы, пишет The New York Times. По данным издания, Владимир Зеленский сообщил союзникам о неожиданно большом дефиците оборонного бюджета. Дополнительные средства нужны Киеву, чтобы покрыть расходы до конца года. В издании отметили, что новый запрос может осложнить отношения Украины с европейскими союзниками. Рамзан Кадыров призвал мужчин Чечни не превращать длинные бороды и укороченные брюки в модную тенденцию. По его словам, молодежь начинает принимать этот стиль у мужчин, которые не посещают мечети и бездельничают. Кадыров также призвал женщин не перенимать арабский стиль одежды и одеваться в соответствии с исламскими традициями. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну и самое горячее на данный момент про «Белую» говорили сегодня при мероприятии. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссея Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу 3 октября. Напоминаем, в Санкт-Петербурге Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов, если прослушали, и другие подробности на сайте radiorecord.ru. Ну вот это самое горячее на сегодня, по-моему.
2: Да, надо два идти. Иностранных этих, это и для нас загадка.
1: Да,
2: и
1: да.
2: И для организаторов.
3: Не, ну реально, надо уже готовиться, потому что я пару раз понимала, что, ох, что ж я раньше-то не начала думать, а вот сейчас начала думать заранее, да, про белую одежду, вот про это все, про билеты.
1: Акции белизны любой подскочит к 3 октября, поэтому закупите сейчас, это важно. Так, что у нас еще там?
3: Ну, из горячего стартап, мальчики. Мне кажется, вы способны уделать.
1: Стартап, мальчики.
3: Бизнесвумен разводит тараканов и продает их рыбакам. И это очень прибыльно. Это в Таиланде женщина просто для рыбаков взяла, поняла, чего не хватает, стала разводить тараканов. Доход, знаешь, сколько? Примерно 3000 долларов в месяц.
1: А копать червей уже как-то в западло или что?
3: А есть, видимо, ленивые рыбаки.
1: Ленивые рыбаки?
2: Подожди, в Таиланде, может быть, долго копать до червей.
3: Рыба отлично клюет на тараканов в Таиланде.
2: Стоп, подождите, а просто не пылесосить дома? И все, так. Вот они пришли к тебе.
1: И есть много печенья.
2: Конечно, вот они сами у тебя.
3: В кровати.
2: В одной конкретной комнате так мусоришь, и там у тебя вся комната в этих тараканах.
3: Ну, ты богатый человек, у тебя отдельная комната для тараканов.
2: Это же Таиланд, там все, что ограждено веткой, уже комната.
1: Ты настолько, у тебя представление о Таиланде.
2: Ну, дайте попредставлять. Я не был там ни разу.
1: Это вообще даже курортная такая зона.
2: О, нет, это, знаешь, Индия тоже курортный городочек.
1: Не считается.
2: Страна, вернее. Но имеется в виду, там есть места, которые можно посетить. И там
3: хорошо.
2: Ну,
3: просто смотрите, насколько велик спрос. Она за 4 так. бакса продает баночку, бутылочку. Там 50 штук тараканов. И вот такой доход, 3000 долларов в месяц.
1: Они живые? Это важно.
3: Ну, должны началось, быть. Подожди.
1: Или сушеные.
3: Ну, она их, если раз.
1: Просто
3: разводит,
1: если живые, то долларов 6.
2: Нет, если это тараканы-аниматоры, которые: эй, рыба, ко мне.
3: Она разводит их, ухаживает, кормит качественным кормом для кур и обеспечивает свежей водой. То есть она живых дает. В отличие от диких тараканов, эти не питаются грязными отходами с помоек.
2: Она разводит не только тараканов, но и рыбаков.
1: ПП, тараканы для рыбы, получается. Такие домашние. Вот это дорого, реально.
0: На рекорде.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 12 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, сегодня в течение дня температура не поднимется выше 14 градусов. Осадков нам не прогнозируют. Но завтра вот уже немного потеплеет, но, правда, всего до плюс 18. На дорогах города 4 балла, местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская 10 минут движется от Кирова до Жигулевской. Заводской тормозит от профильной до 22-го партсъезда. Олимпийская от Ракиты до ЖД переезда. На Димитрово 5 минутка от Тополей до Демократической и на Красноармейской аналогично, а от Урицкого до Спортивной. Ну а остальные оперативные важные новости смотри в наших информканалах, в телеге и в Максе, который называется «Радио Рекорд Самара». Там найдешь информацию о происходящем не только в городе, но еще и в стране и в мире, так что обязательно подписывайся. А вдобавок ко всему и в телеге и в Максе мы разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов. Родина», который пройдет уже совсем скоро, завтра, 11 сентября. По три счастливчика и в телеге и в Максе получат по двойному билету. Все просто, нужно быть обязательно подписанным на наши каналы и нажать на кнопку «Хочу на футбол». Ее найдешь в закрепах. Ну а также не пропуская розыгрыши в эфире. И все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет. А по музыке далее ждет нас с тобой Хьюги или Френч Монтана, а также будет Тони Дарк Айс.
0: Реклама. Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала «Клубный». Возвращение формата малоэтажной архитектуры. Квартиры от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Звоните 331-3000. Застройщик ОАЗ «Корпорация Кошелев». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск. Самара».
3: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
1: 20 ноября встречаемся в ивент-холле «Сигнал» и отмечаем 22-й день рождения «Радио Рекорд Самара». С 9 вечера и до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И актуальные треки наших дней для тебя сыграют DJ Фил и MC Жан. Крутая музыка, общение, розыгрыши, обязательно к нам присоединяйся. Ну а пока еще можно купить билеты по первым ценам на kassir.ru. Они уже слегка подорожали, но пока еще это первые цены. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Мы тебя очень ждем.
3: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
0: 22 года вместе.

You'll find out if you do that.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Ну что, Самара, уже четверг, к концу недели, и настроение становится супер. И в том числе это потому, что ты с нами, с Рекордом. И у нас для тебя еще один крутой повод для радости. 20 ноября в Ивентхолле «Сигнал» Радио Рекорд Самара будет с размахом отмечать свой 22-й день рождения. Все, как ты любишь, с 9 вечера и до ночи. Лучшая танцевальная музыка, танцы без остановки, сюрпризы, розыгрыши. Ну а также сеты от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет MC Жан и DJ Фил. Скоро будем разыгрывать пригласительные на эту крутую вечеринку. Не пропускай подробностей как в эфире, так и в наших соцсетях. Ну а прямо сейчас уже можешь самостоятельно купить билет по самой вкусной цене. Не успевай занять место на этом рейве. Ну а в этом часе мы тоже будем дарить подарки. Поиграем с тобой в любимый Индемикс. А также внимательно слушай наш эфир. Где-то прозвучит свисток арбитра. Запоминай трек, в котором его услышишь. И когда я тебя спрошу о нем, отвечай верно и забирай пару билетов на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов Родина». Пройдет он уже завтра, 11 сентября. И все это время слушаем с тобой лучшие танцевальные треки. В этом часе будет Клуни и Проспа «Good Girl». Услышим «Магнетик» от Бауса. Будет Синни Гесслер «One to Five». А также Салова «Обла.ком». Ну а прямо сейчас движ от Эйв под названием «Meet Me in the Dark» на первой танцевальной. Меня зовут Наташа Марко, и все это Рекорд Дэнс Радио.
0: Рекорд Дэнс Радио. 22 года вместе.

Есть у нас сложные розыгрыши, где надо подумать хорошенько, логически помыслить, поразмышлять. Но есть вот лайтовые, в которых все довольно просто и понятно. Например, наш любимый Индемикс. Все, что тебе нужно сделать здесь, чтобы выиграть, так это слушать музыку. Сегодня разыграем с тобой сразу 4 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Я тебе сейчас поставлю короткую подборку из наших треков, и нужно внимательно ее послушать, посчитать треки и отправить верное количество в личные сообщения телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте. Итак, ты все помнишь, ты все знаешь, так что погнали, считаем с тобой треки.

0: ЖК «Уют-парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале «Ю».
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Застройщик «Колоса» заказ капитал. Проект декларации на сайте наш.ру.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
8: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
10: Категория 16+.
11: Скажите «а»? Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
12: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
17: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
18: Реклама в Самаре 212-99-90.
19: Празднуем день рождения радио.

тебе не только крутое настроение, но еще и подарки. И прямо сейчас мы разыгрываем 4 крутых рекордных бутылочки артезианской воды от бренда «Кристальная». Ранее звучала 15-секундная подборка из треков, но тебе нужно было посчитать, сколько тем в ней поместилось, и прислать верный ответ нам в телегу или же в группу ВК «Радио Рекорд Самара». И все правильно сделал, все посчитал, все послушал. У нас Алексей, номер телефона его оканчивается на 2216. К сожалению, нам вместо Алексея отвечает его помощница, автоответчик. Ну и раз все-таки с Алексеем не получилось связаться, то тогда я за него скажу, что было 8 треков. Да, именно 8 треков в этом мини-миксе. Ему мы обязательно задарим 4 крутых рекордных бутылочки артезианской воды от бренда «Кристальная». Ну а далее по музыке мы слушаем с тобой Алек, Unforgettable, а также будут Perfect Strangers. И, конечно же, слушай наш эфир внимательно. Где-то мы спрятали свисток арбитра.

0: Рекорд. Новости.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель Госдумы Вячеслав Володин провели рабочую встречу. В ней также принял участие депутат Госдумы от региона Леонид Симоновский. Обсуждались вопросы социально-экономического развития и законодательные инициативы Самарской области, в том числе уже внесенные на рассмотрение в Госдуму. Отдельно Вячеслав Федорищев рассказал о реализации в регионе нацпроектов и крупных инфраструктурных и инвестиционных программ, уделив отдельное внимание особой экономической зоне Тольятти. В среду 9 сентября состоялось заседание правительства Самарской области, которое по поручению губернатора Вячеслава Федорищева провел первый заместитель губернатора, председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов. Участники заседания утвердили ряд нормативных документов и подробно проанализировали показатели исполнения реализации госпрограммы «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности» за 2025 год и первое полугодие 2026 года. С 1 января 2027 года программа дополнится еще одним направлением – развитие торговли и потребительского рынка в Самарской области. На заседании был дан ряд протокольных поручений по совершенствованию методологии контроля исполнения госпрограмм. В Тольятти полностью завершены ремонтные работы на всех объектах нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В перечень объектов 2026 года включены 13 участков автомобильных дорог города. Обновленные дороги обеспечат комфортный и безопасный подъезд к школам, поликлиникам и другим социальным объектам, расположенным вдоль этих маршрутов. Помимо обновления дорожного покрытия и расширения проезжей части, проектом предусмотрено строительство ливневой канализации, ремонт моста через оросительный канал и устройство тротуаров, освещения и барьерных ограждений. Ну а еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информационных каналах, в Телеграм и в Максе, Радио Рекорд Самара. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+, подписка Прайм, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Празднуем день рождения.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Знаешь, что многие очень ждали этого розыгрыша, и вот, наконец-то, время пришло. И прямо сейчас мы разыграем, ну как прямо сейчас, через пару минут, разыграем билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов Родина». Матч этот пройдет уже завтра, 11 сентября. Все это без возрастных ограничений. И напомню тебе, что для этого матча Fan ID обязательно. Так что, если успеваешь его оформить, если у тебя его вдруг нет, тогда обязательно участвуй. Ну или вдруг ты кому-то хочешь подарить билеты. Тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда звучит свисток арбитра. Я тебе поставлю сейчас два фрагмента, и нужно тебе выбрать верный и отправить ответ в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если ты оказываешься 26-м по счету, тогда пара билетов достаются именно тебе. Но еще не забывай, что в Максе и в Телеге у нас идет дополнительный розыгрыш. Совсем скоро подведем итоги уже и задарим сразу троим счастливчикам в Телеге и трем в Максе по двойному билету. Тебе обязательно нужно быть подписанным на наши каналы и нажать на кнопку «Хочу на футбол». Есть эта кнопочка в закрепленной записи, ищи ее там. Ну что, давай приступим к нашим трекам. Итак, в каком треке звучал свисток арбитра? Может быть, вот в этом?

0: цифру 1 или 2 в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», где прозвучал свисток арбитра в первом треке или же во втором.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну а в Самаре сейчас всего плюс 12 градусов по-прежнему. Также облачно с прояснениями остается. Завтра, по данным Яндекс, погода будет теплее немного. Правда, до плюс 18 всего и без осадков. Ну а сегодня ночью погода все же больше уютная и домашняя. Не до прогулок. Будет нам всего плюс 10, обещают. На дорогах города сейчас 4 балла. Местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводское тормозит от профильной до 22-го партсъезда. Красноармейская от Арцебушевской до Спортивной. Пятиминутка на Нововокзальной от Московского до Новосадовой. Аналогично на Революционной от Печорской до Московского. И постоишь еще немного на Красноармейской от Урицкого до Спортивной. И напомню, что я жду твоего ответа в личке нашего телеграм-канала и в личке нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». В каком треке был спрятан свисток арбитра? Отправляй 1 или 2. И обязательно, кстати говоря, пиши свой номер телефона. И выигрывай билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов. Родина». Пройдет он уже завтра, 11 сентября, на стадионе «Солидарность Самара Арена». Все это без возрастных ограничений. И не забывай, что фан-айди обязателен.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих ставящей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала «Клубный». Возвращение формата малоэтажной архитектуры. Квартиры от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Звоните 331-3000. Застройщик ОСЗ «Корпорация Кошелев». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
9: Да, это время подъема в школу.
8: Взрослые снова учатся понимать детей.
10: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
8: Дети снова пытаются понять взрослых.
11: Только играем по-взрослым.
8: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
12: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
8: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
13: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
14: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
0: 20 ноября встречаемся в ивент-холле «Сигнал» и отмечаем 22-й день рождения «Радио Рекорд Самара». С 9 вечера и до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И актуальные треки наших дней для тебя сыграют диджей Фил и MC Жан. Крутая музыка, общение, розыгрыши, обязательно к нам присоединяйся. Ну а пока еще можно купить билеты по первым ценам на кассир.ру. Они уже слегка подорожали, но пока еще это первые цены. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Мы тебя очень ждем.
14: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Да, рекорд. Вообще любит клевые события, в том числе спортивные. Но прямо сейчас мы задарим как раз-таки билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов. Родина». Пройдет он уже завтра, 11 сентября. Все это без возрастных ограничений. Все просто. Тебе нужно отвечать, в каком из треков рекорда за текущий час прозвучал свисток арбитра. Мы тебе оставили два фрагмента, и твоя задача — выбрать верный и отправить ответ. Напомню и акцентирую твое внимание, что нужно обязательно писать свой номер телефона. Если ты оказался 26-м по счету, тогда билеты достаются именно тебе. И ранее я уже два фрагмента поставила. Нужно было отправить цифру, какую, спросим у Александра. Как раз-таки он стал у нас 26-м. Сань, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, расскажи, пожалуйста, какую ты цифру отправил в личку нашей группы ВКонтакте?
2: Первый трек.
1: Ну, конечно же, это был первый трек. Ты скажи, пожалуйста, ты прям внимательно слушал или все-таки это вот произошло как-то спонтанно? Наобум прислал?
2: Можно сказать, спонтанно.
1: Спонтанно. То есть сегодня удача просто на твоей стороне, верно? Алло, Саш, ты тут?
2: Да.
1: Ага. Говорю, удача на твоей стороне, в общем, сегодня. Ну все, отлично. Напоминаю, что фан ID на этот матч обязательно. И мы все-таки Александру желаем быстренько сделать этот фан ID, потому что у него его нет. Он сказал, что готов все сделать реактивно. Саня, желаем тебе отлично сходить на матч. Ну а еще не забывай, что в Максе и в Телеге у нас идет дополнительный розыгрыш. Скоро подведем итоги и задарим сразу троим счастливчикам и в Телеге, и трем в Максе по двойному билету. Все, что нужно сделать, так это обязательно быть подписанным на наш канал и нажать на кнопку «Хочу на футбол». Находится эта кнопочка в закрепленной записи. Ищи, нажимай и выигрывай.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, ну и масштабнейшее событие. Друзья, вы этого ждали, мы этого ждали, и вот оно случилось. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, считайте сами, Волок, Айваска, Алекс Ньюнион, Одиссея Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. Мы никогда не раскрываем, кто же к нам приедет. У нас даже на рекорде не все знают, далеко не все, наверное, единицы лишь, кто эти самые секретные гости. Поэтому можете спрашивать сколько угодно, у кого угодно, никто вам не скажет. Можно будет увидеть их только лично. 3 октября в Санкт-Петербурге Ледовый дворец, все там пройдет фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности, конечно же, вы можете посмотреть на сайте radiorecord.ru. Ну а теперь то, что я вам точно скажу, так и о некоторых треках, которые прозвучат в этом часе. The Second Voice. Fisher, what a life!

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше.

0: достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
8: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
9: Официальный сервис «Лада» «Самара-Авто» у самолета. Московское шоссе 264-Б. Телефон 846-269-1111.
10: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте «Железинск.ру».
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер привезли в Киев условия капитуляции Украины, считают депутаты Верховной Рады. Они также недовольны тем фактом, что эмиссары США посетили Москву 7 раз, а Киев лишь однажды. Решение продлить линии московского метро в города Подмосковья может привести к удорожанию жилья в отдельных районах на 10-30%, сообщили эксперты рынка недвижимости. Больше всего цены на жилье могут вырасти в менее дорогих районах на юге и востоке Подмосковья, считают они. Компания Apple представила первый складной iPhone Duo с 2 экранами. Внешним на 5,4 дюйма и внутренним на 7,6. Ради тонкого корпуса компания отказалась от Face ID и вернула Touch ID в кнопку питания. Продажи в США стартуют 23 октября, цена от $1999. Также показали iPhone 18 Pro и Pro Max, новые Apple Watch и AirPods 5, а презентацию впервые за 16 лет провел не Тим Кук, а его преемник Джон Тернус.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

Георгий Куклачев уволил из труппы кота, который метил на его место.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 13 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня похолодает до плюс 10, будет без осадков. Но завтра днем до плюс 18 обещают нам и пасмурную погоду. На дорогах города 4 балла, местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Димитрово 10-минутка собралась от Тополей до Демократической. На Заводском постоишь минут 7 от Кабельной до 22-го партсъезда. На Новосадовая тебя задержат минут на 5 от Новосадовой до Московского шоссе и на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской также 5-минутка. И напомню тебе, что 20 ноября в Ивент-Холле «Сигнал» пройдет суперкрутое мероприятие. Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. С 9 вечера и до глубокой ночи мы будем слушать с тобой самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. И, конечно же, актуальные треки наших дней. И все они в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Для тебя будут выступать MC Жан и DJ Фил. 5 часов музыки, танцев и, конечно же, незабываемых эмоций. Все, как ты любишь. Розыгрыши, конкурсы и, конечно же, многое другое. Обязательно к нам присоединяйся. Мы совсем скоро уже начнем розыгрыш приглашений. Плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Подробности тебе совсем скоро расскажем. Ну, а уже сейчас ты можешь самостоятельно приобрести билет и забронировать себе местечко на этой крутой вечеринке. Не пропускай. Все это запрещено для детей.
0: Реклама. Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала «Клубный». Возвращение формата малоэтажной архитектуры. Квартиры от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Звоните 331-3000. Застройщик ОСЗ «Корпорация Кошелев». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск».

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никит Бурягин, и 13:00 у нас в Петербурге по московскому времени. И это случилось. Самое мерзкое, что могло произойти, и кто-то все-таки это реализовал. В мексиканской подземке. Представляете, парень открыл банку сюрстреминга. Кто не в курсе, это очень-очень вонючий, ну как его называют, шведы, деликатес, да, это их блюдо, собственно, они им гордятся, они его любят, они его вкушают постоянно, но пирамида аромата, чтобы объяснить и донести это до вас, это гнилая рыба, плюс тухлые яйца, плюс, наверное, немножечко канализации, и вот это вот так все пахнет, когда только банка начинает открываться, вот первый пшик обычно от консервы, вот он сразу выдает набор всех этих ароматов. Парень решил открыть это в метро, в загнутом пространстве, в тоннеле, конечно же, на него сразу все накинулись, кто сидел там, кто не кашлял в пол, кто не пытался как-то промыть глаза водой, которая там только имелась. Парень, в общем, выхватил. Вот такой контент он записал для нас всех. Не советую вам даже наспор никогда пробовать этот сюрстреминг, потому что я когда-то это, к сожалению, делал. Ладно, о плохом поговорили, о невкусном, о вонючем. Давайте о хорошем и замечательном. Крис Лейк в этом часе с треком «Long Jacket». Perfect Record Remake. Проспа в этом часе. Free Your Mind. Также Мартин Гаррикс и Тед Ширан. Repeat It. Начнем с Хюгеля и трека Moving to the Sun в Record Mix. И вы слушаете...

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Смоленский проект с мировым именем. Флагманы российской электронной сцены.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Swanky Tunes». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
3: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама.
4: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ Империя. 240-60-60.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается.

0: котором команде нужна поддержка нашего города. Проведите вечер пятницы на футболе вместе с нами, потому что мы – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
0: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
3: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: России надо надеяться прежде всего на себя в урегулировании вокруг Украины, заявил помощник российского президента Патрушев. Он отметил, что США могут повлиять на Украину, но влияние на Киев оказывают и Европа, что вызывает противоречия. Европейские страны совсем не заинтересованы в мире на Украине, отметил он. Доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли отметки в 321 миллиард рублей, сообщил первый замглавы МВД. Большая часть этих денег, 250-260 миллиардов рублей, идет в региональные бюджеты. Летом в России кратно повысили пошлины для мигрантов. Сбор при оформлении вида на жительство вырос в 5 раз, разрешение на временное проживание в 8 раз, российского гражданства в 12 раз. Информация об изменениях в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку, распространяющие в интернете, не является официальной. Финальной утвержденной версии на данный момент нет, сообщает Рособорнадзор. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 13 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня похолодает до плюс 10 и довольно морозненько будет, зато без осадков. Ну а завтра днем до плюс 18 и также пасмурно, как и сегодня. 4 балла продолжаются на дорогах города, а местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Красноармейская на 10 минут задержит тебя от Галактионовской до Спортивной, Димитрова с Тополица от Тополей до Демократической. Ну а вокзальная дежурит от Московского шоссе до Новосадовой, на Заводском шоссе от Профильной до 22-го партсъезда 5-минутка и еще одна на Полевой от Молодогвардейской до Арцевушевской. Ну а я напомню себе, что мы уже скоро начинаем розыгрыш приглашений на праздник в честь дня рождения Радио Рекорд Самара. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет супер клевая вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за 22 года в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будут DJ Фил и MC Жан. С понедельника по нашему «Сигналу» попадай в эфир и продолжи панч дедушки. Одно из шуток, которые постоянно звучат в эфире. Слышишь ты их постоянно и, скорее всего, успел уже выучить. Подсказки будем публиковать в наших информканалах в Максе и в телеге «Радио Рекорд Самара». Ну и, конечно же, в эфире слушай нас внимательно и запоминай. Все это для детей старше 12 лет. Ну а если ты не хочешь ждать и испытывать удачу, тогда уже сейчас можешь купить себе билеты по первой цене. Мероприятие запрещено для детей.
2: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Время быть первым. Старт продаж нового жилого квартала «Клубный». Возвращение формата малоэтажной архитектуры. Квартиры от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Звоните 331-3000. Застройщик ОСЗ «Корпорация Кошелев». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
7: Коттеджный поселок «Бавария-парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212

0: «ТБанк». 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АУТБанк» 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru/PAO Сбербанк.

Все будет офигенно, непременно, все будет офигенно. Впереди большие перемены, я знаю точно, все будет офигенно. Помните эти нетленные стихи из композиции Павла Воли? Я к чему? К тому, что Павел Воля, если вдруг кто-то вот прямо заскучал по этому артисту в плане не стендапа, а в плане музыки, Павел Воля возвращается в свою музыкальную карьеру. Соответственно, видимо, и сольник в Олимпийском, видимо, и различные мероприятия. Я не знаю, может, Павел Воля и диджеем захочет тоже стать и вернуться. Наверняка он где-нибудь там стоял за вертушками. Короче, если вы соскучились по голосу, таланту и музыкальным пристрастиям Павла Воли, то можете как раз-таки на это обратить внимание. Эту новость я нашел в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд», который, естественно, на парковках везде ловит, поэтому если хотите быть в курсе музыкальных событий, то подписывайтесь. И давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, новая версия легендарного «Illusion» от Мэри Бенасси.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
2: Это новый вызов.
1: Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: В прошлых выпусках трэш-пати.

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет. Dance Radio.

0: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
1: Новый трек на рекорде.
2: Бенни Бенасси, Хайпадон и Санди Чемберс. Illusion. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: В администрации Трампа допускают, что конфликт с Ираном не завершится к концу его срока, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, Венс, Рубио и другие представители администрации на заседаниях обращали внимание Трампа на то, что Тегеран может и дальше противостоять давлению Вашингтона, несмотря на блокаду и военные действия. Лето 2026 года стало для Европы самым жарким за всю историю наблюдений. Август повторил рекордный показатель месячной температуры, зафиксированный в июле 2023 года. Также близкими к рекордным оказались показатели температуры поверхности Мирового океана. Стоимость отдыха в Египте для россиян на предстоящую зиму выросла на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщили в АТОР. При этом раннее бронирование пока позволяет компенсировать подорожание. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». Плюс.
0: Да,

затронули мою честь. Ну, потрогайте еще. 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: А в Самаре сейчас обещанные плюс 14, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет без осадков до плюс 10, ну а завтра днем прогреется воздух до плюс 18 и будет пасмурно, но без осадков. Но, однако, ночью все-таки завтра пойдет дождь. На дорогах города все те же 4 балла, местами имеются затруднения. На Москве постоишь минут 10 от Кирова до Жигулевской. Нововокзальная стопорится от Новосадовой до Москвы, Соколова от Лесной до Новосадовой. Пятиминутка собралась на Демидовской. Дмитрова от Тополей до Демократической, аналогично на Красноармейской от Арцебушевской до Спортивной и на Кирова от Эстакады через Железную дорогу до Победы тоже 5 минут постоишь. Ну а я напомню тебе, для того, чтобы твой день прошел продуктивно и позитивно, начинай каждый будний день в компании Рекорда. Здесь ты делишься полезной информацией с автолюбителями в рубрике «Засада», слушаешь неформатные композиции в 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и, конечно же, совсем скоро уже начнется специальный розыгрыш ко дню рождения Самарского рекорда. Но пока возвращаются любимые игры, а это тачки, где мы ищем машины с одинаковыми госномерами. Также играем с тобой в инфосотка, выясняем, какие из интересных новостей правдивые. Я не местный, проверяем тебя на знание улиц города, и в этой игрушке ты можешь выиграть крутой приз. Приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах. И, конечно, в разных играх выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Но еще никуда без полезной и важной информации. И все это с 7 до 11. Мегаутро для детей старше 12 лет.
1: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
2: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

Если вы хотите быть всегда в курсе того, что происходит в мире танцевальной музыки, то, конечно же, вам надо подписаться на два телеграм-канала. Первый — это просто Радио Рекорд, второй — это, естественно, плейлисты Радио Рекорд. В чем суть? Потому что в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд мы размещаем все радиошоу, которые выходят на Радио Рекорд. То есть, если вдруг вы, например, очень любите слушать драм-н-бейс или техно,

регистрироваться. Вы, соответственно, всегда можете зайти в нашу телегу, написать там слово там «Трансмиссия», «Пиратская станция Белая» и скачать лайвы оттуда. Если, например, вы были вместе с нами на ВК-фесте, вам понравился кто-то из артистов, зашли, скачали, и все классно. Поэтому будьте вместе с нами, скачивайте мою любимую музыку при помощи наших телеграм-каналов и не забывайте, что у нас есть и каналы в Максе. Давайте расскажу, кстати, о треках, которые будут в этом часе. Свежак от Fastboy.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
9: Вот сентябрь пришел, лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
10: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальные сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
13: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев назвал защиту гражданских объектов России от атак вражеских беспилотников одной из важнейших задач. Компании не должны в одиночку противостоять санкционной машине Запада, государство не может оставаться в стороне. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». В России и США есть о чем говорить и важно воплощать слова в дела, заявила Мария Захарова в рамках прошедшего Восточного экономического форума. Так она прокомментировала возможную встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае, а также о предмете потенциального диалога. Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. С этим надо разобраться, заявили эксперты. В России создали платформу для обсуждения поправок в действующую редакцию правил дорожного движения, где все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане, в ресторане.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас плюс 14 градусов, малооблачно. По данным Яндекс.Погода, также будет ночью малооблачно сегодня. Ну а температура воздуха опустится до плюс 10 всего-навсего. Завтра же днем до плюс 18 разогреет, но будет пасмурно. На дорогах города уже 5 баллов. Движение оценивается как плотное сервисом Яндекс.Карты. На Москве из-за ДТПшки на пересечении с улицей Дальней от Волжского шоссе до Ташкентской будешь ехать полчаса. Уральская стопорится от ИЗС до Южного шоссе. На физкультурной 10-минутка от Калинина до Кирова. На Москве еще постоишь от Кирова до Нововокзальной 10 минут. И на Победы аналогично от Калинина до проспекта Кирова. Ну а я напомню тебе, что уже в понедельник мы начнем разыгрывать приглашение на наше суперкрутое мероприятие, а именно день рождения Радио Рекорд Самара. Напомню, нам исполняется 22 года, и праздновать мы его будем в ивент-холле «Сигнал» 20 ноября. С 9 вечера до глубокой ночи будем с тобой танцевать под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года в исполнении резидентов радиостанции Санкт-Петербурга. DJ Фил и MC Жан будут играть для нас с тобой в этот вечер. Во время розыгрыша по нашему сигналу попадай в эфир и продолжай панч дедушке. Одну из шуток, которые постоянно звучат у нас в эфире. Ты их все время слышишь и вполне вероятно уже успел запомнить. Ну а если нет, тогда фантазируй и вполне вероятно угадаешь. Ну а чтобы было совсем легко, мы тебе будем давать подсказки. Публиковать мы их будем в наших информканалах, в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. И, конечно же, все это для детей старше 12 лет. Ну а если ты уже гарантированно хочешь забронировать себе местечко на нашем рейве, тогда прямо сейчас покупай билеты по первой интересной стоимости. Мероприятие запрещено для детей. Все это Радио Рекорд Самара.
6: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья! Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.ру.
9: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
10: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте солнце. Этой осенью мы

0: сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
2: Телефон рекламной службы.

Вести новый девайс. Я напомню, что вчера компания Apple провела большую презентацию. Во-первых, показали часы, которые не изменились, наушники, которые почти не изменились, и показали новый iPhone 18 Pro Max и Pro, который тоже практически не изменился, но зато появился новый девайс под названием iPhone Duo. Да, это такой складной телефон. Компания Apple решила все-таки в самый последний вагон залететь вместе со всеми остальными компаниями. Уже все выпустили свои складные телефоны, и Apple такая: ну хорошо, давайте мы это тоже сделаем. И вот они это дело презентовали. Если вы хотите посмотреть, как выглядит новый iPhone Duo, смело можете заглянуть в какие-нибудь телеграм-каналы, в том числе, естественно, Радио Рекорд. У нас там все расписано, сколько что стоит и так далее. Но вы должны понимать, что вот этот iPhone Duo минимально на 256 гигабайт версия будет стоить $2000. Это вот там далеко в Америке. А в России, соответственно, выкатили цены где-то 300 тысяч рублей. Это минималочка. А вот максималка, она будет 2 терабайта. Соответственно, это там далеко будет стоить $3200, а в России, соответственно, под 500 000 рублей. Вот прямо сейчас. Наверняка чуть попозже будет поменьше, но сейчас так. Мне просто, в принципе, интересно узнать. Друзья, кто из вас сейчас слушает эфир Рекорда? Вы, кто-то из вас такие: а чё, хочу? Да, хочу за 250 тысяч купить вот складной iPhone и за 300, может быть, тысяч. Напишите, пожалуйста, при помощи приложения Радио Рекорд. Мы с вами свяжемся и будем дружить, если у вас есть такие желания. Короче, друзья, если кто-то из вас готов купить iPhone, и, кстати, с

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Он хочет вернуться в Волан-де-Морт взрослым. Может, они как-то закрутят эту вселенную?
2: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе? Как-то тренируется не дышать им?
1: Ну, вообще уже в прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится, смотрите, как он в дичи какой-то участвует. Какой-то остров был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм. Там этот... Тун-тун Сахур, как его? Татум? Как его? Ну, как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум. Тантум. Верде. Все забыли, да?
2: Как бы вылетел из головы.
3: Ну, и фамилия у него, давай.
1: Джейсон Татум, пусть
2: будет. Ченнинг Татум.
1: Вот он ты!
2: Что сделали?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но... Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+. ЖК «Уют Парк». Готовые квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Ключи сразу. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Дом сдан. Подробности на сайте кошелевпроект.ру.
9: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале «Ю».
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Скидка 300 000 рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
14: Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции ООО «ЗСК Девелопмент». Скидка в размере 300 000 рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонте строительства трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условия проведения, количество и перечень квартир, участвующих в акции на сайте galas.ru. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf. Не оферта. 18+.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
17: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
18: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
19: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
12: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в 20-х числах сентября и планирует поднять вопрос о поставках американских систем ПВО. Об этом пишет газета «La Stampa». Спикер украинского МИД Тихий ранее заявлял о предварительных договоренностях по личной встрече Зеленского и президента США в сентябре. Систему биометрического контроля за въездом и перемещением мигрантов планируют ввести по всей России, заявил Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям». Миграционная политика России не направлена против иностранцев, которые соблюдают законы и уважают российское общество, добавил он. Российская банковская система абсолютно стабильна, деньгам граждан ничего не угрожает, заявил Медведев в интервью «Ведомостям». Вбросы в иностранных СМИ о якобы изъятии вкладов у россиян делаются на заказ, отметил замглавы Совбеза России.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Смоленский проект с мировым именем. Флагманы российской электронной сцены.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Swanky Tunes». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
3: Итак, в Самаре сейчас плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. Ночью сегодня, по данным Яндекс.Погоды, похолодает до плюс 10, будет малооблачно. Ну а завтра днем до плюс 18 и пасмурно. Ну а я напомню тебе, что все важные новости города, страны и мира ты можешь смотреть и читать в наших информканалах, в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Подписывайся обязательно. Вдобавок и в Телеге, и в Максе мы разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов Родины», который пройдет уже совсем скоро, 11 сентября, завтра. По три счастливчика и в Телеге, и в Максе получат по двойному билету. Все просто. Нужно быть обязательно подписанным на наши каналы и нажать на кнопку «Хочу на футбол». Ее ты найдешь в закрепах. Ну а также не пропускай розыгрыши в эфире. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
4: Скажите «А»? Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
5: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
8: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
10: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
11: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
12: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламной службы.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете, я пришла в прекрасном настроении, да, сюда, к вам, к любимым в эфир. Но тревога одолела, потому что я почитала, подготовила уже к эфиру наш телеграм-канал. Мне кажется, нам пора ставить маркировку 18+, вот честное слово. Так, смотрите, что у нас опубликовано в нашем телеграм-канале Радио Рекорд с синей галочкой. Новость очень тревожная. Ученые выяснили, что работа может вызывать у мужчин, да, импотенцию. В принципе, ничего нового, да, сильный стресс отражается, конечно же, на сексуальной функции, ничего не охота, еще эти скандалы с коллегами, с начальством, конфликты, ну, множество факторов. Может, зарплата кого-то тоже не устраивает. Разве ж такое мотивирует? Разве такое возбуждает? Ну, конечно, бедные мужчины. Вот диджей Фил сказал, что, в принципе, можно продолжать не работать парням. Парни, вы вообще что думаете? Пишите мобильное приложение Радио Рекорд. Кстати, еще есть способ, как вас, мужчины, приободрить. Опять же, заглядывайте, подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что там такие фотки Сидни Суини, вот знаете, опубликованные. Из одежды там только теннисная ракетка. В общем, я вам все сказала, дальше выводы делайте сами. По музыке тоже расскажу, что у нас впереди. Это Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Еще впереди Offenbach и Miles Away. И, конечно, Anima Out of My Body. Макс Тайлер тоже в этом часе. Love Forever. If we meet me in the dark, уже сейчас, и все это рекорд Dance Radio.

0: Не пропустите Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество.
4: olvi-azs.ru.
5: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Скажите «а»?
9: А.
8: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину – вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
10: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити, 211-06-05. Время быть заметным.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
17: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
18: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
19: Квартира, кладовая и паркинг за 8 200 000 рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
2: Застройщик «Осы» заказ капитал. Проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Подкупы принимаются отдельно при приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 300 600 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
1: Реклама в Самаре 212 99 90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: России надо надеяться прежде всего на себя в урегулировании вокруг Украины, заявил помощник российского президента Патрушев. Он отметил, что США могут повлиять на Украину, но влияние на Киев оказывают и Европа, что вызывает противоречия. Европейские страны совсем не заинтересованы в мире на Украине, отметил он. Доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли отметки в 321 миллиард рублей, сообщил первый замглавы МВД. Большая часть этих денег, 250-260 миллиардов рублей, идет в региональные бюджеты. Летом в России кратно повысили пошлины для мигрантов. Сбор при оформлении вида на жительство вырос в 5 раз, разрешение на временное проживание в 8 раз, российского гражданства в 12 раз. Информация об изменениях в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку, распространяющаяся в интернете, не является официальной. Финальной утвержденной версии на данный момент нет, сообщает Рособорнадзор. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане,
3: конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас плюс 13 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, сегодня будет ночью до плюс 10, всего осадков не прогнозируют. Но завтра уже немного потеплее, до плюс 18 будет и пасмурно. На дорогах города 6 баллов сейчас. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Новосадовой 15 минут движется от Челюскинцев до Ярошевского. Соколова столько же от Лесной до Новосадовой. Красноармейская от Галактионовской до Спортивной. На Нововокзальной притормозишь минут на 10. От Новосадовой до Старзагора и на Масленникова от Мичурина до Новосадовой. Ну а завтра с утра ты вновь взбодришься как следует, если начнешь этот будний день в компании Рекорда. В рубрике «Засада» делись с остальными автолюбителями важной и нужной информацией. Будем слушать с тобой неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Будем играть с тобой в любимые игры. Тачки ищем, машины с одинаковыми госномерами. Будем играть в инфосотку, где будем выяснять, какие из интересных новостей правдивые. Я не местный, здесь мы уже проверяем тебя на знание улиц города. Кстати, в этой игрушке ты можешь выиграть суперкрутой приз. Приглашение на прогулку вдвоем на квадроциклах. И, конечно, в разных играх выигрывай фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». И уже совсем скоро начнется специальный розыгрыш приглашений на нашу вечеринку ко дню рождения самарского рекорда. Ничего не пропускай. Все это с 7 до 11 мега утра для детей старше 12 лет.
4: Реклама. К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
8: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на «Джили Манджаро» в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от «Альфа-банк». Лизинг от ООО «Т-лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
9: Что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
10: Мой миллиметр зашкаливает.
9: Больше приключений. Больше любви.
11: Это все мне?
9: И еще больше теплых премьер.
11: Ты думаешь?
12: Гарантированно.
9: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
13: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария Парк».
14: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: Реклама в Самаре 212-99-90.
15: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: А я тебе напомню, что уже в понедельник мы начнем розыгрыш приглашений на наш праздник. 22 года отмечает Радио Рекорд Самары. Все это произойдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», где с 9 часов вечера мы с тобой будем тусить под самые громкие танцевальные хиты за 22 года. И все их мы услышим в специальных сетах от резидентов радиостанций из Санкт-Петербурга. Для тебя будут выступать диджей Фил и МС Жан. Ну а во время розыгрыша по нашему сигналу попадай в эфир и продолжи одну из шуток нашего деда, которые постоянно звучат в эфире. Ты их по-любому слышал и знаешь. Ну а если не помнишь, тогда доверяй своей фантазии. Может быть, угадаешь. Подсказки тебе тоже будем давать. Публиковать их будем в наших информ-каналах, в телеге и в Макси Радио Рекорд Самара. И, конечно же, по ходу дня тоже слушай сами панчи. Все это для детей старше 12 лет. Ну, а если ты не хочешь ждать и уже хочешь забронить себе местечко на нашем рейве, тогда прямо сейчас покупай билет по самой первой и вкусной цене. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте!
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

1,5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки. И, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: стали частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Dance Radio. Уникальный, конечно, сегодня четверг выдался, и все это благодаря сегодняшним праздникам. День поиска в интернете и день замедления интернета отмечается сегодня. Да, вот так вот одновременно получилось, одно как бы другое не исключает, но значительно затрудняет. А у Рекорда всегда праздники логичные и клевые. Ну вот, например, 20 ноября мы будем отмечать свой 22-й день рождения. Все будет проходить масштабно в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи для тебя будут играть приглашенные резиденты из Санкт-Петербурга, MC Жан и DJ Фил. Обязательно ждем тебя на нашей вечеринке. А уже со следующей недели мы начинаем розыгрыш пригласительных на это крутое мероприятие. Не пропускай подробностей как в эфире, так и в наших соцсетях. Но также приобретай самостоятельно билеты по лучшим ценам. Ну а в этом часе уже вновь поиграем с тобой в наш любимый Индемикс. А также в этой 60-минутке в одном из треков мы спрятали свисток арбитра, в каком тебе как раз предстоит послушать, запомнить и ответить нам верно, когда мы тебя об этом спросим. Если угадываешь, тогда получаешь пару билетов на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов Родина». Пройдет он уже завтра, 11 сентября. И все это время слушаем с тобой лучшие танцевальные треки. В этом часе будет Клуни и Проспа «Free Your Mind». Услышим DJ Гоя «Мичико». Будет фанка и Royal Beat. The Beat is Rocking. Рекорд Микс. А также Дали и Ян Хендрик.

0: названием Body Talk на первой танцевальной. Меня зовут Наташа Марко, и все это Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд Дэнс Радио. 22 года вместе.

вечерний In The Mix. Сегодня разыграем с тобой 4 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Это такой очень стильный атрибут, хочу тебе сказать. Главное, редкий. И заполучить его ты можешь только у нас на рекорде. Все, что нужно сделать, чтобы выиграть, так это просто слушать музыку. Я тебе сейчас поставлю короткую подборку из треков наших. Ну и тебе нужно внимательно ее послушать, посчитать треки и отправить верное количество в личные сообщения телеграм-канал «Радио Рекорд Самара» или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте. Итак, что, мы с тобой погнали? Ты готов, надеюсь? Что, считаем с тобой треки?

0: сейчас ты услышал в нашем мини-миксе 6 или 8. Даю тебе подсказочку, да? Отправляй ответ в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Пиши 6 или 8 треков сейчас было в нашем мини-миксе. И обязательно указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда звонить нашему победителю. И если оказываешься 20-м по счету, тогда забираешь нашу артезианскую воду в крутых бутылочках рекорда от бренда «Кристальная».
1: Рекорд реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт quadroprofi.ru.
9: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции, ООО «ЗСК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в ремонт строительства трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте galastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. 18+.
10: Империал. Больше, чем фитнес. Империал – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
11: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария Парк».
12: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии, статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
13: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте jiluzinsk.ru.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

У нас время задарить 4 крутых рекордных бутылочки артезианской воды от бренда «Кристальная». Играем мы, напомню, в наш мини-микс. Ранее звучала 15-секундная подборка из треков. Тебе же нужно было посчитать, сколько тем в этом мини-миксе поместилось и, собственно, прислать верный ответ нам в телегу или же в группу ВК «Радио Рекорд Самара». И все посчитал, все послушал верно у нас Максим. Номер телефона его заканчивается на 3499. Макс, мы тебя поздравляем. Ну а сколько треков? 6 треков было верно. 6 треков у нас было спрятано в нашем мини-миксе. Так что, если хочешь также выигрывать, то обязательно слушай нас внимательно. Ну а далее по музыке слушаем с тобой аниме и Волкодавр. А также будет новинка от Крис Лейн.

0: Рекорд. Новости.
1: За гибель троих рабочих в Самарской области при испытании сетей с подрядчика требуют компенсацию. Они отравились парами метана вечером 17 марта 2026 года на территории одного из заводов в Новокуйбышевске. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Под этим брендом компания сможет выпускать автомобили и запчасти, а также товары из других категорий. Одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, ну а также заниматься разными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Завтра ночью и утром местами по Самарской области прогнозируют туман при видимости 500 метров и менее. Объявлен желтый уровень опасности. Ну а еще больше оперативной и важной информации читай в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцом. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
12: Только в ленте.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
21: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее поведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
12: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил» самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: И хоть матч российской премьер-лиги «Крылья Советов. Родина» состоится уже завтра, 11 сентября, мы все еще разыгрываем билеты на этот матч. Все это без возрастных ограничений. Только требуется обязательно фан-айди на этот матч. Тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда звучал свисток арбитра. Я тебе сейчас буду ставить два фрагмента. Тебе же нужно выбрать верный, в каком звучал свисток арбитра, напомню, и отправить ответ в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И если оказываешься 26-м по счету, тогда билеты достаются именно тебе. Ну а еще не забывай, что в Макси и в Телеге у нас тоже дополнительные розыгрыши. Осталось совсем чуть-чуть до подведения итогов, так что ты можешь в нем как раз-таки поучаствовать. Прямо сейчас забегай, подписывайся и нажимай на кнопку «Хочу на футбол». В закрепленной записи она находится. Ну а в эфире давай уже стартовать с нашим розыгрышем. Итак, я ставлю отрывки. Где прозвучал свисток арбитра? Может быть, в первом треке? А может быть, во втором? Итак, отправляй цифру 1 или 2 с номером телефона обязательно в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», где звучал свисток арбитра.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и давай посмотрим, что у нас за окном. В Самаре сейчас всего плюс 13 градусов, облачно с прояснениями. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет до плюс 18 и без осадков. И предупреждают нас на сильном тумане. Ну а сегодня ночью температура опустится до плюс 10. И на дорогах города сейчас вновь 4 балла. Местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Масленниково 10-минутка от Мичурина до Новосадовой. На Фрунзе от Льва Толстого до Венцика. Красноармейская тормозит от Арцебушевской до Спортивной. Полевая задержит себя минут на 5 от Молодогвардейской до Арцебушевской. И на Соколовой еще постоишь немного от Лесной до Новосадовой. Я напомню тебе, что жду твоего ответа в личке нашего телеграм-канала, а также в личке нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». В каком треке был спрятан свисток арбитра? Отправляй 1 или 2 и обязательно свой номер телефона. И выигрывай билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов. Родина». Состоится он 11 сентября, уже завтра. Без возрастных ограничений. Не забывай, что фан-айди на этот матч обязательно.
2: Реклама. 150 рублей и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
3: Встречаем новую планету на орбите. 11 сентября в 19:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» «Крылья Советов» принимают новичка лиги «Футбольный клуб Родина». Развлекательная программа для всей семьи и матч, в котором команде нужна поддержка нашего города. Проведите вечер пятницы на футболе вместе с нами, потому что мы – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
4: Выборы 2026.
5: Мы доказали, дело Жириновского живо. Оно живет в каждом принятом законе, в ежедневной тяжелой работе, в конкретных решениях. За 5 лет депутаты фракции ЛДПР разработали более 1000 инициатив. 413 из них стали законами. ЛДПР получила 257 тысяч обращений, и каждое было услышано. ЛДПР ударила по долговой кабале, защитила заемщиков, выбила кредитные каникулы и отпуск для бойцов СВО. Выбери ЛДПР, спаси Россию.
6: Празднуем день рождения радио.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Ну а прямо сейчас мы задарим такие билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов». «Родина». Пройдет он уже завтра, 11 сентября. Все это без возрастных ограничений. И фан ID на этот матч обязательно, напоминаю тебе. Все просто. Нужно было тебе ответить, в каком из треков рекорда за текущий час звучал свисток арбитра. Я тебе ставила два фрагмента, и твоя задача была выбрать верный и отправить верный ответ. Если оказываешься 26-м, тогда билеты достаются именно тебе. И ранее уже два фрагмента прозвучали, и нужно было отправить цифру. Скажет нам Таня, какую цифру. Танечка, привет. Алло, Тань, ты здесь? Таня, ты на связи? Татьяна? Так, Таня, куда ты у нас убежала? Алло, Тань. Ну, мы тебя не слышим, к сожалению. Вот хотели с Таней поговорить, да не срослось что-то у нас. Сейчас еще разочек попробуем. Цифру 2 нужно было отправить, и, собственно, Таня именно так и сделала. Алло, Тань, ты здесь? Угу. Что-то куда-то Таня у нас убежала. Видимо, у нее какие-то важные дела появились. Может быть, она отвлеклась на что-то. Ну, ладно, желаем ей отлично сходить на этот матч. И, конечно же, мы ждем от нее фан-айди. Но у тебя еще есть шанс совсем скоро. Сегодня в телеге и в Максе мы разыграем еще сразу по 3 двойных билета. Так что обязательно прямо сейчас забегай, подписывайся и участвуй в нашем розыгрыше. Потому что тебе нужно быть обязательно подписанным на наш канал и нажать на кнопку «Хочу на футбол». Эта кнопка находится в закрепленной записи. Именно там ее и ищи, и, конечно же, выигрывай.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
2: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Ожу-ку-ку, по границе 116, 784, 739, 2130, Санкт-Петербург, 12+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
7: Dance

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну что там, ждете новый айфон-то? Тем временем отказаться от новых айфонов призвал россиян депутат Госдумы. Он считает, что их могут айфоны удаленно превратить в кирпич. Он привел аналогию с удалением ВК из App Store. Понимаете, да? Вот что будете делать, как вы считаете? Может быть, будем переходить на более универсальные средства, либо все же дождемся айфона-то нового? Друзья, рассказывайте, готовы ли бешеные деньги отдать за грядущую новиночку? Если да, то пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все почитаю непременно. И вообще подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд обязательно. Прямо сейчас. Бенни Бенесси в этом часе и Illusion услышим.

также Том Боксер и Морена. Ну и обязательно Мо Блэк, Я Море. Хьюго уже сейчас и Moving to the Sun, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но... Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
9: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
10: Встречаем новую планету на орбите. 11 сентября в 19.00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» «Крылья Советов» принимают новичка лиги «Футбольный клуб «Родина». Развлекательная программа для всей семьи и матч, в котором команде нужна поддержка нашего города. Проведите вечер пятницы на футболе вместе с нами, потому что мы – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
11: Выборы 2026.
12: Нелегальная миграция – это преступность и низкие зарплаты. ЛДПР требует порядок на нашей земле. Работа сначала своим. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
13: Дэн

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев назвал защиту гражданских объектов России от атак вражеских беспилотников одной из важнейших задач. Компании не должны в одиночку противостоять санкционной машине Запада, государство не может оставаться в стороне. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». В России и США есть о чем говорить, и важно воплощать слова в дела, заявила Мария Захарова в рамках прошедшего Восточного экономического форума. Так она прокомментировала возможную встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае, а также о предмете потенциального диалога. Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. С этим надо разобраться, заявили эксперты. В России создали платформу для обсуждения поправок в действующую редакцию правил дорожного движения, где все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте! И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: У меня дело выгорело!
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
19: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане, в ресторане.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И давай расскажу тебе об актуальном. Завтра, по данным Яндекс, погода будет до плюс 18 в Самаре и пасмурно. Но ночью сегодня до плюс 10 и без осадков. Но еще я напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь смотреть и читать в наших информационных каналах в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай, читай, комментируй. Конечно же, участвуй в наших опросах и наших игрушках. А также не пропускай подробностей наших крутых розыгрышей. В том числе совсем скоро мы уже будем разыгрывать приглашение на наше 22-летие. Радио Рекорд Самара будет его праздновать 20 ноября в ивент «Холли Сигнал». Ничего не пропускай, конечно же, подробности, и будем совсем скоро разыгрывать приглашение. Радио Рекорд Самара – все это для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Встречаем новую планету на орбите. 11 сентября в 19:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» «Крылья Советов» принимают новичка лиги «Футбольный клуб Родина». Развлекательная программа для всей семьи и матч, в котором команде нужна поддержка нашего города. Проведите вечер пятницы на футболе вместе с нами, потому что мы – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Крем Хруст Шоу на рекорде.
1: Самое что ни на есть, начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все как всегда в течение ближайшего часа. Впрочем, как всегда, по будним дням мы обсуждаем новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! И вот, наконец-то, вышел новый iPhone Duo по цене для россиян примерно в 300 тысяч рублей. Но это, конечно, совершенно неважная новость, особенно в нашей стране, где только 5% могут позволить себе купить его сейчас не в кредит, и только примерно 30% позволят себе его купить в кредит, но не сейчас, а когда он станет дешевле. А как гласит золотое микроэкономическое правило, если вы не можете купить вещь за наличные из своего кармана прямо сейчас, то она не про вашу честь. Так что новость про эти айфоны практически совершенно неважная, и поэтому мы здесь обсуждаем другие новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый второй россиянин прощает долги знакомым и больше не требует денег обратно. Полностью возвращают одолженное только 45% опрошенных. Чаще всего речь идет о небольших суммах до 5000 рублей. Но даже они становятся причиной конфликтов. У 59% респондентов из-за невозвращенных денег испортились отношения с друзьями, родственниками или знакомыми.
2: 59, это, слушайте, это у нас, видимо, столько в стране приходится на коллекторов и приставов, потому что это только они так расстраиваются, когда им денег не отдают.
1: Ну, тогда получается, что я тоже в чем-то коллектор, потому что я дико расстраиваюсь, когда
2: деньги не возвращают. Это очень странно.
1: Очень дико, просто вот весь не в себе нахожусь.
2: Это очень-очень странно, господин Кремов, и не только про вас, потому что такое количество людей расстраиваются из-за невозвращенных долгов. Что это, простите, за меркантильные твари такие? Им что, знакомым, друзьям 5000, что ли, жалко? Но даже главное не это. Главное, послушайте, а я не понял, а что они, да и вы, что ли, я не понимаю, вы что, шпионы, что ли? Вы что, не знаете наших негласных российских традиций? Вы что, не знаете, что у нас, у россиян, дать в долг означает подарить? Вы что, не знаете языка? У нас же даже есть, собственно, язык, надо просто понимать, да? Например, слова там, да, дай там косарь, отдам в понедельник, означает отдам, может быть, через год, да? Там, если говорить там, отдам завтра, это означает черным по белому только одно. Отдам когда угодно, но не завтра. А когда тебе там, знаете, там говорят, отдам скоро, но это значит не отдам никогда. Вы что, не русские, что ли?
1: Ну нет, ну я сталкивался не скоро, а в ближайшем будущем.
2: Ну, в ближайшем будущем. И вы, да, думали, вот что вам, да, отдадут? Ну, вы... Я не понимаю, что с вами не так? Но тут, смотрите, тут, конечно, есть хорошие новости, потому что, как было сказано, каждый второй россиянин прощает долги знакомым и больше не требует денег обратно.
1: Где эти россияне? Я хочу,
2: это значит, так вот я, он, да, это я такой. Это значит, что каждый второй наши традиции и язык знает. Да? Да, то есть нормальные люди, как мы. Что дать в долг — это пожертвование, это задонатить. Конечно, я когда даю в долг, я, разумеется, я не знаю, что вы за идиот такой, господин Кремов, откуда вы, но я не рассчитываю, что мне их отдадут. Но есть и плохие новости, конечно, да. Там же там было сказано, что полностью возвращают одолженное 45%. Там сказано только 45% опрошенных. То есть 45% — это не наши люди, это какие-то шпионы. То есть они отдают долги. Слушайте, а может, они еще и кредиты отдают? Может, они еще и налоги платят по белому?
1: Ну, как бы, наверное, да. Но слушайте, вот хочу к вам вас все-таки уточнить. Вот вы говорите, что когда вы даете в долг, вы, ну, дарите, да, то есть донатите, то есть так к этому относитесь. А вы даете в долг?
2: Да, конечно, только у меня есть правило. Я даю такую сумму, которую я не буду требовать обратно, как вот такой болван, как вы. Я даю там 1000 рублей, 2, 3, там 4, 5, я даю, не жду больше. Если у человека есть, там, я не знаю, желание мне отдать, он не отдаст, а если нет, мы все это как бы запомнили, но я точно не требую. Да? Да, да, потому что, знаете, есть, а тем более, особенно странно, как, значит, гласит поговорка, да? Берешь там чужие 5000, а отдаешь всего косарь, в которые превратились 5 тысяч после инфляции. Да, и им что, отдать...
1: Ну, это свой же косарь. 5?
2: Да, да, с другой берешь стороны... Чужое... Согласен. С другой стороны, там, как говорится, берешь чужие 5 тысяч, а отдаешь свои, на которые, может быть, уже купил биткоин.
1: Ну, ты к ним привык просто, знаете, просто они родными стали. Даже, может, ничего не купил, просто вот есть и есть. Как бы так прирос к ним сердечком своим.
2: А, это да! Ну, я понимаю, я понимаю вас. Просто мне странно, что вы ждете. Но при этом, значит, каждый второй россиянин... Там было странно, объясните мне, я не очень понял. Каждый второй россиянин прощает долги знакомым. Значит, каждый второй — это 50%, да? Но при этом было сказано, чаще всего речь идет о небольших суммах, там, до 5000 рублей. И даже они становятся причиной конфликтов у 59% россиян. Подождите, 50 плюс 59 – это уже 109%. Откуда еще 9?
1: Вот тут, смотрите, какая может быть штука. Вот дал кому-то денег, да, как бы он тебе долго не отдавал, отношения испортились, ты все-таки выбил свой долг, но отношения, в общем, знаете, осадочек остался, как бы, понимаете?
2: А, кстати, как вы выбиваете, расскажите.
1: Я думаю, тактика длительной осады. Звонки, сообщения во всех
2: мессенджерах.
1: Стояние под окном в свете фонаря вечером и глядишь на его окно.
2: Или просто глядишь с укором.
1: Он открывает шторку, а там ты стоишь такой.
2: Да, работает 5000. 5000 даются свои непросто, это понятно. Но вот вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что даже оказывается здесь, вот у нас внутри здесь в студии, мы разделились. У Кремова, значит, одно мировоззрение по этому поводу, у меня совершенно другое. А ведь вопрос очень важный, если он так делит россиян. И оказывается, что столько процентов конфликта приходится на эти долги. Так вот, вопрос серьезный, не, может быть, и не первый, но теперь мы поставим его ширше. Как говорят те, кто ждет, что ему дадут долг. Ты даешь денег в долг? Ты берешь деньги в долг? А ты, когда берешь, отдаешь деньги в долг? Или когда ты даешь, ты рассчитываешь, что тебе вернут?
1: И что ты для этого делаешь,
2: да,
1: чтобы вернули
2: тебе
1: деньги?
2: Главное, твое отношение к долгам. Твоя этика в отношении долгов. У Кремова такая, у меня такая. Какая у тебя этика в отношении долгов? Должны отдавать, не должны? Нужно давать, не нужно? Если нужно, то как? Не нужно, то сяк. Вы, люди умные, наверняка долгов выше крыши, как у большинства. Пишите, обсудим в народных новостях.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Дети в России смогут начать учиться на тюремщиков сразу после 9 класса. ФСИН хочет возобновить программы среднего образования для будущих сотрудников колонии. Курсанты будут проходить практику непосредственно в учреждениях уголовно-исправительной системы, а преддипломную там, где им предстоит служить по контракту. Так ведомство рассчитывает решить проблему нехватки кадров в тюрьмах.
2: Слушайте, ну, а что, ну, ну, я, как, конечно, это же лучше после 9 класса в тюремщики, чем в тюрьму. Ведь с той-то стороны тюрьмы лучше. Я даже скажу больше. Это мечта любого школьника. После школы в тюрьму. Но в хорошем смысле.
3: Да, это стабильность, это как бы питание трехразовое. Это не нужно на одежду тратиться, на эти все шмотки там, да, покупать себе там где-то на Wildberries. Там тебе дают красивую, прекрасную форму. Но мне обидно, знаете, какое-то слово такое, тюремщики. Вот мне не нравится. Ну, дайте как-то осовременим. Там, типа, там, оператор пенитенциарной системы. Ну, вот как, ну, тюремщики. Ну, такой бэкграунд нехороший такой, да? Сатрапы там!
2: Ну, ОПС сокращенно. Нет, ну, да. Так, ОПС звучит тоже тревожно. Ну, надо подумать. Меня не это беспокоит.
3: Гниды казематные.
2: Нет, просто казематные. Ну, без гнид. Ну, что вы, просто казематные.
3: Это цитата в крайнем случае.
2: Ну, и чего, значит, после 9 класса в тюрьме? То есть, это, конечно... Это очень прикольно, это классная новость, потому что, смотрите, пока ровесники, там вот этих вот девятиклассников, да, девятиклашек, которые соберутся работать в тюремщики, да, пойти, как-то, как у нас говорят, пойти в тюремщики, да, и, значит, пока их ровесники там, значит, тщеславно думают, что они там станут психологами, там, чиновниками, там, да, что быть чиновником-то престижнее, чем тюремщиком, а ты-то, кто хочет быть тюремщиком, уже знаешь, да, какие они наивные, да, потому что чиновник, это, конечно, хорошо, пока его не примет тюремщик. И вот тот-то чиновник и поймет, что престижнее, да?
3: Да, и тут, ну, вот такие истории. Ну, понятно, что, знаете, ну, конечно, я не хочу, то есть никого не хочу ни в коем случае оскорбить и обидеть, но это среднее профессиональное обучение, да? Тут идут люди, ну, не отличники, не круглые, там, не олимпиадники, там, не золотыми медалями. То идут люди, которые учатся средние. В их классах, конечно, есть какие-то отличники, которые будут. Я был там чиновником, да? И вот он стал чиновником, этот отличник, который смеялся над этим, как бы, ну, таким середнячком. И стал даже замгубернатора. А у нас же замгубернаторов, как бы, и замминистров, как бы, только в путь принимают.
2: Да, да,
3: и вот они встречаются, два одноклассника.
2: Да,
3: опа-па.
2: Так что не надо хихи, что тюремщик, да? Потому что тюремщик у нас. У нас в России тюремщик — это в конечном счете. В конечном счете. Самая престижная профессия. Это, знаете, поначалу у нас хорошо быть бизнесменом, а в конце лучше тюремщиком.
4: Ну да.
2: А, знаете, какая? Смеется тот, кто смеется последним. А последним смеется кто у нас?
3: Ну вот кто вот с той, да, стороны двери.
2: Да, конечно. Но у меня вопрос. Там он сказал, значит, да, дети в России, да, смогут начать учиться на тюремщиков сразу после 9 класса. А почему после 9 класса? Не поздно ли? Мне кажется, что на тюремщика надо учиться уж как минимум с 3-го. А лучше вообще с 1-го. Знаете, как даже песня была? Помните там? Первоклашка, первоклашка, у тебя сейчас тюряшка. Или как там пелось, я забыл.
3: Ну, там пелось немножко по-другому.
2: Ну, не важно.
3: И это, кстати, так оно и есть. Потому что, смотрите, как бы, профессиональное обучение после 9 класса, как бы, да, там, в колледжах, там, в лицах каких-то там. Ну, до этого есть такая штука, как профориентация. И, возможно, класса с 5-го уже их будут профориентировать.
2: Конечно. Ну, хотя бы, обязательно, хотя бы один урок, посвященный тюрьме, должен быть. Такое тюремное ОБЖ. Или тюремный труд. И даже можно назвать урок «На свободу с чистой совестью».
3: Да, да? Или физкультура. Просто бегать по кругу. Ходить по кругу, знаете.
2: Но не бегать, это важно.
3: Шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте.
2: Ну и уже, да, может быть, там с 5 класса, как говорите, уже, чтобы пятиклассники учились охранять шестиклассников.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Сегодня вечером на рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Смоленский проект с мировым именем. Флагманы российской электронной сцены.
5: Участники фестиваля «Белая».
0: «Сванки Тюнс». В 11 вечера. «Час резидента» на рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Скажите «а»?
4: А.
0: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
6: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Лошади не спасли россиян от топливного кризиса. Коневоды опровергли рост спроса на животных вместо автомобилей. По словам участников отрасли, интерес к лошадям, наоборот, снизился из-за падения платежеспособности населения. Желающих завести лошадь хватает, но далеко не каждый может себе это позволить. Содержание животного в некоторых случаях обходится даже дороже, чем владение автомобилем.
2: Ну, это конечно! Я вам скажу, смотрите, на автомобиле там шо, там поменял только масло, там антифриз, ну или двигатель убитый плохим бензином, да? А для коня, смотрите, нужно купить себе шапочку жаке, эти обтягивающие штаны.
3: Белые, беленькие, такие
2: белые, обязательно.
3: Лакированные,
2: да.
3: Сапоги,
2: да,
3: со шпорами.
2: Да, кожаный кнут в секс-шопе.
3: А нет, тоже не денег
2: стоит.
3: Не кнут, кнут — это повозка. Ну, хлыст. Стак,
2: да.
3: Или
2: о,
3: на гайку.
2: Ты знак,
3: вот
2: конечно.
3: Гайку.
2: Я не знаю, вы это знаете, как...
3: Как кавалерист, посещает, да.
2: А не как тот посещает секс-шоп. Потом что там? Овес нужно купить. А лопатку, вот эту, лошадиные какашки с дороги собирать. А седло потертое. А шпагу. Знаете, как говорят, конь без шпаги — деньги на ветер. А еще, сударь, или это уже, ну,
3: а,
2: не важно.
3: А еще, смотрите, как бы, для машины в наше время уже не нужен обязательно не нужен гараж. Для коня конюшня обязательно нужна.
2: Конечно.
3: Конюшню нужно иметь.
2: Конечно, дороже, да, и там, и нового Бентли, например. И, да, и с точки зрения понтов, знаете, и опять же, а вот смотрите, там, например, Бентли, даже какой-нибудь там Чинган, да, ты его можешь купить в кредит, а коня в кредит дают? Коня в кредит не дают. Коня в яблоках тебе дадут взять?
3: Нет, ну если был бы спрос, я думаю, начали бы давать, как бы, всякие там конезаводчики. Там. Ну, нет.
2: Вот, я вот, если вот, бы, значит, пока не нет, дают, да. Да. И в любом случае, значит, я скажу так. В любом случае, конь сейчас, по сравнению с автомобилем, это просто беспонтово. Знаете, ну не Бентли. Потому что конь, это всего лишь одна лошадиная сила. Пацаны не поймут. Если хотя бы, я не знаю, там в упряжке тройка, да, это еще куда не шло? Это три этих.
3: Ну, три лошадиных.
2: Да, куда не шло. Да, а так, что это такое там? А, с бубенцами, да, еще куда не шло?
3: Тройка должна быть обязательно с бубенцами. Без бубенцов это уже не то, не те ощущения. Бубенцы должны
2: быть. Вы это говорите опять как наездник или просто качалка?
3: Теоретик.
2: Ну, с бубенцами всегда лучше, да, господин?
3: Зато на коне ты сидишь выше всех, как бы, в движении.
2: Ну, как?
3: Даже выше троллейбусного водителя.
2: А если ты на Хаммере, например? Не факт. Ну, хотя, да, тут спорно, да, но это, пожалуй, плюс.
3: А сюда еще плюмаж такой?
2: Куда? Туда именно? Ну, объясните мне, я просто не понял. Было сказано, да, лошади не спасли россиян от топливного кризиса, да? Типа, и кто там эти коневоды, да, провергли рост спроса?
3: Коневеды.
2: А, я думал, коневоды.
3: Нет, коневоды.
2: Коневеды,
3: конечно,
2: сказал, да?
3: Нет, коневоды, конечно.
2: Это, ну, а в чем разница между коневодом,
3: ну,
2: и коневодом?
3: Ну, вот, например, они, у них есть лошади, а вот я, например, коневед. Я шарю в конях, но коня у меня нет.
2: Теоретик. А коневод, наоборот, что он не шарит, но есть конь. Кто бы, да, понимаю. Но, и значит, они опровергли, да, они, как бы сказано, лошади не спасли от топливного кризиса, они опровергли рост спроса

0: я уже думаю, что зря нет такого спроса на коней. Это оказались просто слухи, и это очень плохо. Потому что это очень... Конь — это круто, если так реально разобраться. Понятно, что мы все консервативные и инертные, да? Но и смотрите, вот просто представьте, а? По Ленинскому проспекту, да на коне, да до улицы Салова. Это же, да, одно удовольствие. А потом на конную.
1: Я бы по конногвардейской бы рассекал бы туда-сюда.
0: Эй, судьбе шепнем! Да, это раз. А потом, смотрите, в Питере, на самом деле, коней так много, да, что как будто проблема с бензином уже лет 20.
1: Ну, это в сезон, знаете, вот, туристы приезжают. Зимой это вы не встретишь санки, сани запряженные.
0: Да, но все равно они есть. Но зато, судя по количеству коней здесь у нас в Питере, у нас нет проблем с овсом. Да, тут точно все хорошо.
1: Настолько овса в аптеках продается.
0: Да. Но, и смотрите, нет, действительно, ведь конь в городе, это ведь хорошо, на самом деле, даже не только из-за бензина. Это круто и по другой причине. Смотрите, во-первых, парковки. Ведь, скажите мне, сейчас это самое больное место у этих там автомобилистов, у всех, да? Негде парковаться, центр платный, тут не воткнешь, там просто, да, ну реальная проблема, да? А парковки для коней не запрещены. Вы когда-нибудь видели где-нибудь знак перечеркнутого коня?
1: Или, ну, пока или, нет, или слушайте, но если бы появились как бы много наездников на улицах нашего и других городов, то появились бы такие знаки, перечеркнутый конь, там, коню не валяться здесь, знаете, там, и появились бы...
0: А не в коня корм, это вот что может быть, что
1: за знак это? Зубы не смотрят, не смотреть.
0: Это у заправки. Но пока нет, в любом случае, да, пока нет. А потом, смотрите, потом нет проблем с заправками, да, ведь любая бабушка, которая кормит голубей овсом, она может и лошадь покормить, например.
1: Ну, на лошадь бабушка не любая, на пасе. Тут нужно бабушек 20, а то и 40.
0: Да,
1: и когда вот все, будет очень много коней, возникнет проблема с эвакуаторами. И можно, я уже придумал все, можно привлечь к эвакуации коней цыган. Ну, правда,
0: если бесплатно,
1: что они уехали его в Калужскую область, они на штрафстоянку, да.
0: Да, а может и не на штрафстоянку. Тут был случай, вы знаете, где-то новость была, цыган завел на 9 этаж коня. Ну, на 9 этаже, что было. Но главное даже не это. Главное, что с конем, смотрите, ведь самое главное, нет проблем с гаишниками. Потому что никто не остановит. Конная полиция вроде где-то еще, говорят, есть, а вот конного ГАИ нет.
1: Цыган. Привлечь.
0: Но и гаишников сейчас в этом смысле мало. А главное, ведь главное, нет конных камер. Ну, на уличных, которые снимают на коня направленного.
1: Хотите мой ответ услышать? Кого привлечь?
0: А с камерами? Я не очень понял. Цыган с камерой что?
1: Снимали.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Имитация бурной деятельности действительно помогает продвигаться по карьерной лестнице. Начальство чаще замечает сотрудников, которые сидят перед монитором с максимально сосредоточенным лицом. Психологи выяснили, что умение демонстрировать занятость и правильно подавать свои усилия может приносить более высокие оценки руководства, даже если по реальным результатам такие работники не превосходят коллег. В итоге спокойно закрывший все задачи сотрудник рискует проиграть тому, кто весь день изображал занятость.
2: Так все-таки подтвердилось, значит, да? Значит, все-таки выяснилось окончательно, что начальники идиоты. То есть в этом новость же, да, я так понимаю? То есть новость, вот что самое главное. Новость, что начальников не просто легко обмануть имитацией бурной деятельности, уж даже круто и нужно обмануть. Да, любой развод они схавают за милую душу. Знаете, я вам скажу честно, я всегда на это надеялся, но точно не знал. А вот теперь всегда, когда начальник будет идти по коридору, я буду делать вид, что говорю в микрофон. Да, а вы вот делайте вид, что...

0: открываете задачи. Рискуете, это, сами знаете.
1: Ну, маленькая поправка. Если все остальные начальники идиоты, то наши просто доверчивые.
0: А, это
1: добрые люди, да.
0: Это я не сказал, да?
1: Нет,
0: я первый сказал. Я первый об этом подумал. Я просто не успел сказать. Это я так для начальства исключительно. Знаете, мне больше всего нравится этот, это я обожаю. Я обожаю этот вот офисный новояз наш. Как там было сказано? В итоге, типа там, закрывший все задачи сотрудник рискует проиграть тому, кто весь день изображал завал. Я это обожаю. Закрывший офисный там задачи сотрудник. Слушайте, они... Что с ними не так? Они теперь задачи закрывают? Мы в наше время задачи решали. Они их что, просто закрывают, знаете, как крышку унитаза, не спуская? А еще лучше, я вам скажу, не закрывать задачи, а затыкать. Заткнул офисную задачу, чтоб не воняло, или чтоб не торчало. Ну, и хорошо, закрывают они задачи.
1: Ну, не знаю, мы в наше время решали не задачи, а вопросики решали. Темки разные.
0: Это да, ну не задачи, да, тут тоже верно.
1: Вопросики порешаем.
0: Да, да, да, ну не закрывай. Хотя мне закрой вопрос у нас был еще такой.
1: Да, закрывали вопросики.
0: Да, правильно, решали вопросики и закрывали вопросики. Да, а эти задачи решать. Ну, окей, давайте, значит, итог новости. Значит, очень полезная информация. Значит, имитация бурной деятельности, как было сказано, действительно помогает продвигаться по карьерной лестнице. Ну, это, кстати, всем, всех касается, да?
1: Ну, тут почему-то говорилось только о тех работниках, которые тырят в монитор, как бы. Ну, пялятся.
0: А таксист?
1: Ну, вот таксист, токарь, там, не знаю, столивар, там, дровосек.
0: А вот дровосек куда пялится?
1: Ну, вот как его начальник, как бы, главный обер-дровосек, как бы, да? Такой, да. С огромным топорищем.
0: Дровосек, типа, пялится в дрова. И идет главный дровосек, а этот пялится.
1: А вот тут это не сработает, как бы.
0: Жаль, подумали дровосеки. Но в любом случае, ребята, если вы не дровосек, если в офис, значит, пора имитировать, раз это так. И кто нам все это сказал? Это же нам все, да, это нам все сказали психологи.
1: Ах ты,
0: да, и вот они уже...
1: Вот они черти.
0: Да, нет, а вот просто психологи уже начали имитировать бурную деятельность. Вот всей этой фигней, которую мы только что услышали.
2: Крем-хруст-шоу. Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Эфир — это не билеты в Таиланд, штука совершенно бесплатная, даже для вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, а может быть для вас и в первую очередь. Пользуйтесь как хотите, пишите все, что хотите, кое-что из того, что вы понаписали. Мы в этот бесплатный для вас эфир сейчас почитаем. Народные новости это у нас называется, и что там?
1: Ну, тут у нас была очередная статистика вследствие очередного опроса о том, что каждый второй россиянин прощает долги знакомому и больше не требует денег обратно. Ну, речь идет о небольших суммах. При этом 59% респондентов заявили, что у них испортились отношения с близкими, с родными, со знакомыми из-за того, что те не возвращают деньги. О долгах мы сегодня говорим. Ты кому-то должен, кто-то должен тебе. Отдаешь ли ты, не отдаешь ли ты, отдают ли тебе. И все это какое, ну, на примерах желательно. И вот есть у нас такие просто радикальные, я бы сказал, невозвращенцы долгов в данном случае. Вот Елена, например. В долгах, как в шелках, и не парюсь. Сама в долг не даю и долги не прощаю. Я многодетная мать. Мне все должны, а не я им.
0: Тихо-тихо-тихо. Все, согласен. Не-не, оставим себе, нет, тут вопросов нет. Просто вы, знаете, я уже думаю, я надеюсь, ничего не... Как ее зовут?
1: Елена!
0: Очень хорошо, надеюсь, все хорошо. Нет, все нормально. Если что, это... Мы разошлись мы, краями, да?
1: Ты нам ничего не должна.
0: Не-не-не, все хорошо, все ровно.
1: А да. Вот есть люди, которые работают потоньше с теми, кто одолжил им денег. Ну, должен я корешку. Ну, там нормально все. Я жду, когда он помрет.
0: Вот. А, там нормально, в смысле...
1: Такой?
0: Нет, ну это, кстати, нет, ну тут смотри, чувак, тут как сказать. То есть, конечно, нет, тут нормально. Ну, не то чтобы как бы для него нормально, да? То есть, о чем идет речь? Это знакомая всем нам классика, да? Чувак, брать деньги в нужный момент. Вот мы же берем, понимаете, вот люди не думают, они думают, да, вот я возьму бабки, а потом, там, да все равно ему сейчас не надо, да потом отда, а портится отношение все равно. А если ты берешь деньги в правильный момент, а именно когда человек, как он там сказал, у него все нормально, нормально. То есть скоро помрет,
1: да? Ну, типа, в ситуации там, а там нормально, да. Ну, в ситуации, ситуация решается. Нет,
0: ситуация хорошая, да. Тут, и смотри, и никаких проблем, да, взял у него деньги. Через, сказал, отдашь там послезавтра. Послезавтра помер. И никаких обид. И никакой проблемы. Почему вот люди такие такие болваны? Ну почему берут деньги? Ну почему нельзя взять деньги, когда уже видно, что человек, уже нормально все.
1: Ну, ладан дышит там, да.
0: Вот как это объяснить?
1: Не, ну а можно, как бы, если ты оптимист, как бы руководствуешься этой известной пословицей китайской о том, что если сидеть на берегу реки, рано или поздно проплывет труп человека, который дал тебе денег.
0: А на это, я вам скажу, бессознательные и рассчитывают половина тех, кто берут деньги в долг. Ведь, а смотрите, вообще у нас же какая психология? Да, она, кстати, эта психология имеет определенное объяснение, но оно долгое. Поэтому его в хорошем смысле опустим. Но суть такова. Мы берем деньги, мы думаем, мы этого не осознаем даже. Что, смотри, деньги у меня уже на руках. А что там с ним случится завтра, послезавтра? Мы, это неизвестно. Но деньги же уже у меня. И в этом смысле, посмотрите, как банки рискуют. Говорят, банки там мироеды дают под такой процент. Они дают у тебя уже деньги. А что будет с этим банком завтра,
1: вообще
0: мы не знаем.
1: А банки у нас как бы не с первого эшелона.
0: Конечно.
1: Они как бы закрываются
0: особенно,
1: постоянно.
0: Так да. Вот и с банками такой же принцип. Да? Брать в тот момент, брать правильно, когда знаешь, что у банка как-то все нормально. Скоро помрет. Вы знаете, вот я вот всегда вот, кредит, если брал, у меня, честно говоря, было всего один раз в жизни кредит. Я брал того банка, который знал, что скоро помрет. Он помер,
1: дышал,
0: да? Он помер, ну да, правда, немного там было, у меня 1600.
1: Может, он из этого и умер?
0: Последняя
1: капля, да,
0: идея, то есть, которая перелобила верблюду. Да, возможно.
1: Так, ну вот тоже еще такая вот сложная ситуация. Привет, Крем и Хруст. Я сейчас не даю в долг. После того, как у меня один знакомый по кличке Жора занял 5000, все время кормил завтраками. И в итоге он решил записать мне видео, как он по типу Дзюбы наяривает на камеру. И отправил мне. После чего кинул в черный список, и больше мы не общаемся.
0: Я не понял, это он типа так долго отдал?
1: Посчитал, что достаточно.
0: А почему? Даже с лихвой.
1: Можно продавать, монетизировать как-то.
0: Ну, это хорошо, что 5. А знаешь, да даже если бы ты ему дал 1000000 в долг, и он тебе прислал такое видео. Все, подарочки, я дарочки, я тебе...
1: Всей души, как бы, да, это не какие-то деньги, какие-то бездушные, это я тут старался, наяривал. А вот еще.
0: Подождите, еще, дайте мне это осмыслить, это надо запомнить. То есть, если что, я могу взять деньги в долг, а потом послать такое видео, и что, все?
1: Важно заблокировать этого человека, которому послали видео. Ну, то есть, как бы, в черный список.
0: Да, ну нет, это не надо, зачем черный список? Ты ему уже долг отдал. Где такой?
1: Вы все разошлись?
0: Да, разошлись краями. Ты мне миллион, а я тебе что?
1: Ну, вот это вот все. Так. И вот человек, видимо, на опыте дает совет всем нам и слушателям в том числе. Давать в долг не нужно, но можно активно брать. Всегда найдется на что потратить деньги. На новую технику, новые джинсы, поездки в Таиланд. Нужно помнить, что вы сможете найти новых друзей и знакомых, и отдавать долг не придется.
0: Ну, конечно. Никогда нельзя забывать, что мы всегда... Зачем? Вот, понимаете, люди так привыкают к одним и тем же. Ну, расширь ты кругозор. Ну, столько хороших людей вокруг. Че с одним-то дружи?
1: А эти все уже как бы...
0: Эти отработали, конечно. Ну, ищи новых. Для чего нас учат всякие коучи, кстати, искать новых знакомств, расширять новые люди?
1: Выходить из зоны комфорта.
0: Ну, или наоборот туда заходить. А вот чувак пишет. Вот Роман пишет. Как говорил мой дед! Вот, кстати, Кремов, вопрос к вам не случайный, а вы уже должны это понимать. Вы должны понимать психологию деда, мыслить как дед, потому что вы уже почти дед. А вот что говорил его дед по этому поводу?
1: Вот по известной долгу? Схеме старинной, как говорил мой дед, я твой дед.
0: А если по поводу долгов, что?
1: Я твой дед, и ты мне должен по жизни.
0: Близко, почти, мыслите как дед, молодец. Пишет. Как говорил мой дед, дал в долг, забудь. Ну, вообще, да, это действительно проблема дедов некоторых. Дал в долг и забыл все. И, кстати, бывает, что дед забыл и как его зовут.
1: А, да? То есть вообще с памяти порой. Вот, послушай меня, внучок, дал долг, забудь. Что, дедушка?
0: А? Забыл? Что?
1: Я что-то говорил?
0: Да.
1: Я ничего не...
0: Забыл. Да, это да. И поэтому вот это отсюда важное правило. Вот если ты даешь деньги в долг, то лучше быть дедом, да? А если ты даешь деньги кому-то в долг, то кому угодно, только не деду. Вот вы, кстати, когда ему деду давали в долг?
1: Нет, ну как, да я какому деду? Я бабке-то не давал никаким. Деду, скажешь, уже.
0: Так, ну что, давайте последний.
1: А вот по теме. Дал Арафату 5000. Он вернул 2,5 и снова взял еще 2. Ну, вроде же, что-то правильно. Я думаю, не обманет.
0: Кстати, это очень хорошая стратегия. Очень хорошая.
1: Давайте по частям там еще брать.
0: Не-не, сначала. То есть, это ведь Арафат, я не знаю, кто, но это гений. Познакомь, нет, не надо. Хотя нет, не надо, не знакомь, потому что мне деньги свои нужны еще. Смотрите, ведь стратегия тоже есть. Вот просто, ну, вот примитивные люди. Возьмут в долг и не отдают. А потом кормят завтраками, тем самым еще купят агрессию, да, так сказать, у человека, которому не дали. Арафат, вот гениальная стратегия. Дал 5000, да? Через какое-то время, говорит, слушай, сам звонишь и говоришь, давай, слушай, извини, вот сейчас не могу полностью, вот я тебе верну. И дает 2000. И человек думает, о, отдает. Порядочный человек, такое бывает редко, еще сам, обычно сам-то никто не звонит, не предлагает.
1: Да.
0: Но дам 2, а дай мне еще 2500. И, конечно, ты дашь, разумеется. Другое дело, тут плохая новость, кто-то пишет, Лев, да?
1: Лев,
0: плохая,
1: да,
0: новость,
1: да.
0: Плохая новость только в том, что... Как-то, конечно, вроде все правильно, но больше он тебе уже не позвонит.
1: Возможно, уедет на свою Арафату.
0: Да, в Арафат. Большой. Вот пишет. Слушайте, очень много не по теме, не могу не почитать. Вот давайте не по теме, что тут. Вот Рафик. Вопрос задает. Чего? Рафик спрашивает. А зачем продают туалетную бумагу со вкусом ананаса? Арафат, ну, не странно.
1: Какой Арафат? Рафик.
0: Ой, Рафик, прошу прощения, в голове-то Арафат еще.
1: Арафат-то знает, да, зачем.
0: Дорогой. Рафик, мне очень странно тебе это, как-то как ребенок. Туалетную бумагу со вкусом ананаса продают за тем, что если, например, у тебя от туалетной бумаги со вкусом апельсина уже диатез. Что, непонятно?
1: Ну, а тут непонятно все. У меня к Рафику встречный вопрос.
0: Нет, ну съел, ну, бывает же так. Ты, ну, уже все, ну все. Туалетная бумага со вкусом апельсина уже в рот не лезь.
1: А вот смотри, да. Ты что, точно знаешь, как ты пробовала на вкус? На запах, да, я понимаю, да, что.
0: На вкус,
1: вот,
0: конечно.
1: А как
0: ты узнаешь вкус?
1: Вот да, вот я не...
0: Ну, странно. Поэтому все. Ну, попробовал со вкусом апельсина, со вкусом лимона. Попробовал со вкусом туалетной бумаги. Хочется со вкусом ананаса. Ну что? Ну что, нет, что ли? И я не знаю. Но это к чему он спросил, кстати? Не знаете?
1: Ну, потому что вот попробовал и задумался. Вот, а зачем? Есть ли кто-нибудь еще такой, да? Потому что все обычно реагируют только на запах, на этом ограничиваются, типа, пахнет, на этой клубничке. А какой вкус у нее? Это шут ее разберет.
0: Я действительно, я тоже себя поймал в том, что я не знаю вкуса туалетной бумаги.
1: О чем же и разговор?
0: Кстати, да, вот нет, я вот сейчас просто подумал, вот, кстати, вот смотрите, вот у нас, сейчас, секунду.
1: Сейчас будут задавать вопрос, а зачем в студии рекорда туалетная бумага?
0: Но это уже будет не Рафик.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Не пропустите Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Рекорд. В прошлых выпусках трэш-пати.

слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Налоговая сможет следить за балансами, переводами и устройствами россиян с цифровыми рублями. ФНС получит доступ к этим данным с 1 июля 2027 года. В предусмотренных законом случаях служба сможет запрашивать сведения об остатках и операциях, а также IP и MAC-адреса, номера телефонов, сим-карт и другие идентификаторы устройств. Это позволит связывать различные счета, искать скрытые доходы, использование чужих кошельков и признаки дробления бизнеса.
2: А у нас уже, чтобы уйти от налогов, дробят бизнес?
3: Слушайте, я не понимаю, что такое дробление бизнеса. Для меня это что-то на богатом языке. Дробление бизнеса.
2: Да, ну я примерно объясню. Но понимаете, в чем дело? Дробление, ну это пока, видите, это чисто на бумаге. Да, это чисто там документальная история. Там. Ну, когда деле, знаешь, там условно единое ОАО, да, там между несколькими разными компаниями. Там, или там, не знаю, предприятиями, предпринимателями, не имеет значения. Но самое главное, что это пока на бумаге они так уходят от налогов. А это же только начало. У нас же, надо сказать, сила действия равна силу противодействия. Значит, налоговая все больше и больше, значит, кидает лассо все крепче, а эти все больше уходят. Значит, и пока это только на бумаге они дробят бизнес, а дальше будут дробить его физически. То есть, чтобы уйти от налога, знаете, раздробил ларек с арбузами на две части. И налогов меньше, и арбуз
3: а половинка. Кстати, они уже начали. Вот они вот делят арбузы по половинкам, по третям даже продают.
2: А, уже так
3: тут
2: даже?
3: Тут у меня возле дома лавка. Вот я думаю, раньше только, по-моему, в наше-то время, да, цельный арбуз. А сейчас вот завернут его в целлофан какой-то.
2: Да, дробление
3: мухи
2: бизнес.
3: Мухи летают, потому что арбуз открытый там. Это же дробят бизнес.
2: А дробят, да. А секс-шоп? Бывает, что вместе с игрушками на два вибратора?
3: Так, ну, это нет, это есть какие-то вещи.
2: По горизонтали. Нет, я надеюсь, да. Но что только не делаешь, чтобы уйти от налогов. Но, значит, это как понятно, но, значит, что там налоговая сможет следить за балансами, да, переводами, устройствами, значит, с цифровыми рублями. Правильно я понял? Услышал, да?
3: Да, это тоже давно, это цифровые, шум такой, что цифровые рубли.
2: Цифровые рубли. Ну, то есть, смотрите, то есть тогда, ребят, для вас вот уходильщиков от налогов новость нормальная, ничего страшного. То есть с обычными рублями не страшно. С обычными рублями можно дробить ларек с арбузами и дальше. Главное не дробить, знаете, строительный бизнес. Потому что его и так раздробили там, студии, знаете, по 15 метров надробили по цене ненадробленного дворца. А так...
3: А раньше в нашем строительном бизнесе дробили только щебень. Камни-дробилка. Просто, чтобы разговор поддержать. Потому что я не шарю в этом ничего.

0: топливный кризис добрался до казино. Россияне стали реже ездить, проигрывать деньги. Этим летом легальные горные зоны приняли почти 716 тысяч посетителей. На 4% меньше, чем годом ранее. А посещаемость упала впервые за 5 лет. В отраслевой ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма считают, что причина в проблемах с транспортной доступностью и спаде внутреннего туризма. Легальные казино по закону находятся вдали от городов, поэтому из-за дефицита бензина добраться до них стало сложнее.
1: Слушайте, а так может быть вот в этом реальная причина дефицита бензина? Может быть, так лечат лудоманов? Типа, ну, не добрался до казино.
2: Ну да, а с другой стороны, что они такие зажратые, эти вот лудоманы, эти любители игр? На электричке что, нельзя доехать до казино?
1: Нет!
2: На своем авто, на личном, да, вот такой, на кабриолете подкатить красиво, как в Лас-Вегасе.
1: А ты электричку, когда будешь играть, потом не продашь. Когда уже все спустишь, да, нет смысла. Нет, это, конечно, хорошее лечение игроманов, очень хорошее, что раз нет бензина, значит, не доберется. Правда, знаете, говорят, что без бензина они могут добраться до онлайн-казино. Знаете, до Азино три топора.
2: Ну,
1: если что.
2: А если с интернетом будут проблемы, вообще ходят такие слухи панические, то можно играть просто тупо, как раньше, в офлайн-очко.
1: Но я в любом случае, если они вдуют все деньги в онлайн, очко, казино, то утешение будет хотя бы, что не потратили на бензин. То есть, видите, на самом деле дефицит бензина действительно не так и плохо. Мы всегда видим вещи только в плохом свете, да, стакан всегда наполовину пуст. А ведь еще из-за дефицита бензина, ведь не только лудоманам, да, не добраться до казино, но давайте смотреть в позитивном свете. Из-за дефицита бензина и ворам не добраться до банков. Поэтому стали реже грабить банки, да? И проституткам до борделя, а значит, нравственность стала лучше. Григорию Лепсу сложнее добраться до микрофона на сцене, а значит, снижается риск, что он на сцене упадет. Я видел недавно, там какое-то видео, он чуть не упал.
2: Он должен беречь себя, конечно.
1: А судя по тому, что на сцену и на телевидении никак не может добраться Аркадий Укупник, то бензиновый дефицит уже очень давно.
2: Да, и, кстати, вот тут странно, стали реже ездить, проигрывать деньги. Вообще-то все, и россияне, и российские, и американские игроки, и любые, монгольские, едут выигрывать деньги. То есть не факт, что они где-то выигрывают, а проигрывать деньги.
1: Странный, вы какой человек.
2: Поеду-ка я проиграю деньги. Нет.
1: Выигрывать деньги — это едут владельцы казино. А те, кто играет, конечно,
2: думают, верят,
1: что... Нет, конечно, Саня, они не верят. Они реально... Ну что, вы их за идиотов считаете?
2: Да!
1: Они реалисты, нет! Поэтому смотрите, бензиновый дефицит, который помогает сейчас, видите, не могут добраться до казино. И не только до казино. И это даже очень неплохо. Мы, благодаря этому, не можем добраться до плохих всяких мест, правильно?
2: И плохие всякие люди не могут добраться до нас.
1: До нас, это
2: наши
1: тоже.
2: Хорошие места.
1: Да, например, кстати, вот наша тема, должен кому-то, а должник не может добраться до тебя, правильно? И поэтому вот деньги. Наоборот, заработал. Но единственное, кого дефицит бензина не касается, это телефонных мошенников. Потому что на их заработок это никак не влияет. На их заработок, знаете, влияет только дефицит бабушек, которые они разводят. Но с бабушками, слава богу, пока дефицита нет.
3: Крем-хруст-шоу.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свой облегающий с длинными узкими рукавами зипун, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот по поводу долгов нам мы просили тебя написать, и ты пишешь. Вот Леха пишет. Очень давно был в бане в Вырице. Без денег. Сказал, завтра занесу. И не занес, забухал. До сих пор стыдно. А сейчас в Вырицу ехать из Карелии? Да ну его. Карелии свои бани есть, зачем?
0: Да не терзай себя, действительно. Ну чувак, ну Вырицу, ну из Карелии. Ну,
1: вот вообще, это делать, такой да. Крюк такой. Да?
0: Конечно, да нет, разумеется. Я этого не понял. А не отдал, потому что забухал.
1: Да,
0: а сейчас до сих пор не протрезвел? Или протрезвел, но уже не Вырицу, но уже в Карелии.
1: Да, уже в Карелии. Так вот забухал, понятно. Что оказался в Карелии?
0: Да.
1: Из Ленобласти, из
0: Вырицы. Нет, ну это понятно. Тут, понимаешь же, главное, чувак, главное себя не винить. Главное себя оправдать, понимаете? Ну столько оправданий. Я бы на твоем месте вообще бы не дергался. Вот, знаете, вот, извините, не могу, вижу просто сообщение от, кстати, от Рафика, от того же, да.
1: Сегодня акции.
0: Да, но он уже не вопросы задает, он уже задается. Почему звук из, я не могу это слово прочесть, ну, смягчу, из задницы. А почему, кстати, звук из задницы у Рафика, не знаете? Ну, и бывает такое. Ну, там, не знаю, ну, там, Алексей, неважно, Рафик, да, вдруг слышит у себя в задницу звук. Вот что делать?
1: Это все потому, Рафик, что ты распробовал туалетную бумагу со вкусом ананаса.
0: Не надо
1: использовал по назначению.
0: То... Обычный эффект. Так, давайте, слушайте, очень голосовых много, мы их никогда не слушаем, а люди пишут, хотя мы их, в общем-то, и не просим даже. Так, ну давайте какой. Ну, знаете кого? Вот смотрите, вот есть люди с именами там разными, а вот есть неизвестный. Это же всегда, это интрига же, да?
1: Ну неизвестный. Давайте
0: рискнем сейчас.
2: Привет, Рекорд, подскажите, когда ваши... В списке радиостаций появится направление кей-поп.
0: Ну, отвечать вам! Ну, кто да, специалист по кей-попу?
1: Да, я специалист по кей-попу. А в нашем списке радиостанций, наших как бы интернет-радиостанций, их там действительно очень много разных, но кей-попа нет. И появится только тогда, когда появится кей-поп из Северной Кореи. Мы с ней дружим. Вот когда они из Южной, знаете, как непонятные, мутные.
0: Конечно.
1: Вот, запишут там...
0: А, нет, знаете, но из Северной Кореи это будет не кей-поп, а северный кей-поп. А может даже без этого спорного, странного кей. Просто северный поп.
1: Или... Да нет, ну какой?
0: Нет, просто кей. Такой. Нет.
1: Для нас кей это как бы в первую очередь Северная Корея кей.
0: Да.
1: А потом же Южная где-то.
0: Да, так что жди. Вот он еще что-то пишет по этому. Так, ну, смотрите. Сейчас... Сейчас, вот пишет, вот Данила пишет, жене, по теме, кстати, жене лучше не давать в долг, никогда не отдает. Слушайте, а вот скажите мне, а когда ты даешь деньги жене, это называется в долг, да?
1: Ну, конечно, даешь ей в долг, если даешь не в долг, то даешь не в долг. Мы же говорили, что в долг, значит, будь любезна отдавать.
0: Нет, а бывает, я просто, ну вот, просто, это вот, есть такой термин, да, есть такое юридическое понятие, дать жене. В долг.
1: Ну, конечно, а что же человек, две руки, две ноги, может взять в долг? А
0: нет, это просто взять может. Потому что это ее деньги. Твои деньги, это ее деньги. А в долг это вот что за ситуация?
1: А когда вот не все ее деньги, то есть не все мои
0: она
1: деньги,
0: говорит, дай мне
1: деньги.
0: В долг. Ну, сейчас там, например, ты пришел с женой в магазин. Да, она забыла карточку. Она говорит, дай мне в долг. Дай
1: да, пускай отдает.
0: А когда отдает? Да. Нет, конечно, разумеется.
1: Если просто попросил, то да, если в долг.
0: Вот она нужно отдать, примерно. Просто, через сколько?
1: Ну, как вот как договорились. Как
0: нет, это, конечно, когда жена не отдает деньги это в долг, это не жена, это что это?
1: Это, это вообще, фу! А, и он же уточняет, да, кстати, да. Как бы, обобщает. Не, тот же Данила. Не занимайте никому, мужики, а то эти петуши еще виноватыми вас сделают. То есть не только не жене.
0: Вот. Да, вообще делается никому. Конечно, да, да, конечно. Да нет, разумеется, даже есть поговорка такая, да, я прощаю всем своим должникам.
1: Всем, кому долги. Я должен, я прощаю.
0: Потому что мы знаем, что, и правильно, это же не шутка, потому что мы знаем, что они нас думают. А я думаю, не отдает мразь там такая, я его... Конечно, мы прощаем же их, да?
1: А вот Андрей откуда-то из Европы, судя по индексу телефонному, пишет. Здравствуйте, господа. Ну, есть у меня должок другой, но отдавать не собираюсь. Свалил из страны. Пум-пум-пум-пум-пум. Добавляет он.
0: А вы говорите, что мотив переезда в Европу только один. Бегут. Нет, это все-таки есть экономический.
1: Чисто экономический.
0: Да, исключи. Ну, раз уж вы заговорили, давайте, вы про Европу, а вот я про Америку. Вот человек из Америки, называется чисто по-американски Юшкин Медников, такое американское имя, пишет. Добрый вечер, господа. А у нас в США сейчас модно брать в долг и уезжать в освояси. Тренд. Да, именно так и поступил сегодня, вчера, точнее, Дональд наш Трамп, который пообещал всем тем, кто за него проголосует, 5000 рублей. Видимо, пообещал 5000 долларов, разумеется. 5000 долларов и уехать в освоясь. Вот такой вот вопрос. А вот... Вот, а где в Свояси? Они где находятся?
1: У них в Америке есть, возможно, какой-то Нью в Свояси, там, не знаю. Там.
0: Вот, вот просто не все знают. Взял деньги в дорог и в Нью.
1: Кстати, я тоже уже в Свояси эту поехал.
0: Да, пора, да, вот действительно. Вот вы правильно, Крик, вы чувствуете. Нам тоже пора в Свояси, тем более, что это не так далеко, да, господин Кремов. Ну, а совсем близко, чтобы не прощаться, это мой телеграм-канал называется. Смотрите, кто заговорил, заходите туда, подписывайтесь. Там и на другие темы говорим. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Колбасный цех на Рекорде.
4: Всем привет, друзья! Время начинать!

0: колбасный цех.
1: Только что послушали с вами американского диджея Джона Саммита с его треком «With Me». Далее у нас будет Элли Браун, «Wavy». Ну а полный трек-лист, разумеется, мы выложим в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд» уже через час. Как и, разумеется, всю запись.

0: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
1: Экстренные новости. Автоста.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
2: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
4: Застройщик ООО «Сызыковская девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Только музыка. Только драйв. Только цех.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Колбасный цех. На рекорде.

0: Басний цех.
1: Фу, время выдохнуть. Диджей Балдин вместе с вами, вы слушаете шоу «Колбасный цех». Кстати, напомню, что на прошлой неделе состоялась припати фестиваля «Белое». И я даже специально записал сет, который играл там. Прямо сейчас вы можете найти его, кстати, у меня в телеграм-канале «Диджей Балдин». Ну и напомню, что традиционно всю музыку из радиошоу «Колбасный цех» я выкладываю там же, в телеграм-канале «Диджей Балдин». Все треки по отдельности. Поэтому, если вам нравится этот звук, добро

0: Только музыка, только драйв, только цех. Рекорд реклама.
1: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, которому рекорд пати. Если вдруг вы думаете, почему всего лишь час, да потому что сегодня у нас четверг, а значит, максимально насыщенная программа до рекорд пати. Колбасный цех с Женей Балдиным. Сразу после новое шоу «Час резидента» и мощные гости. Их сразу несколько будет. Поэтому, собственно говоря, обязательно дождитесь, друзья. Это участники фестиваля «Белое». Вот небольшой спойлер. Ну а раз уж я про фестиваль заикнулся, друзья, вот вам еще и новость о том, что Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белое». «Снежная королева» на трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола, Гайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. Ну и встретимся с вами 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в рамках фестиваля «Белое» и новой постановки «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд».

0: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте garafit.ru.
1: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
2: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Забегайте за ним обязательно, не упускайте возможности, ищите рекорд-пати с Виолеттой Юшкиной, с Женей Балдиным, «Колбасный цех» и «Русский час» и новое шоу «Час резидента», имеется в виду его записи в рамках подкаста. А также ищите в телеграм-канале плейлисты рекорды. У меня в телеге Team Vox. Обязательно задавайте вопросы нашему гостю, который через несколько минут в следующем часе в новом шоу обязательно появится. Ну а я с вами не прощаюсь, потому что мы услышимся и в следующем часе, в часе резидента. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра. Record.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Swanky Tunes.
2: Салют, семья, это Тим Вокс, и в ближайшие 60 минут здесь на рекорде шоу «Час резидента», где мы приглашаем в эфир больших EDM-артистов, они играют свой часовой сет, ну а я чутка с ними еще беседую. Сегодня у нас в гостях артисты, чья история в электронной музыке насчитывает уже по

0: это уже сделали, потому как их новая музыка продолжает выходить. Showland выходит каждую неделю, а сам звук, ребят, продолжает меняться вместе со временем. Сегодня поговорим о том, как спустя столько лет не потерять интерес к музыке, нужно ли менять себя, когда у тебя уже есть узнаваемое имя, и что вообще заставляет артистов такого масштаба снова и снова открывать проект и начинать новый трек. В гостях у час-резидента Свенки Тюнс. Парни, привет! Как в целом дела, настрой? Много ли сегодня в сете своих новинок? Ну и вопрос от наших слушателей. Будет ли Fix Me?
1: Привет, привет! Дела отлично, гастроли, студия. Ждем белую, готовимся. В сегодняшнем сете 10 наших треков, и в основном они очень новые. Но Fix Me сегодня не будет. Мы всегда развиваемся, пытаемся дать слушателю самый новый материал. Так что приятного прослушивания, но без Fix Me.
0: Эх, Fix Me. Ладно, спасибо огромное за свежак. Респект, парни, что добрались. Ну и что ж, давайте заценим ваш новый материал. И да, увидимся на белой 3 октября. Это час.

0: Это час резидента на Радио Рекорд. Друзья, сегодня у нас в гостях дуэт, который начал свою историю еще в 1998 году в Смоленске. И, разумеется, это Swanky Tunes. Парни, вот скажите, пожалуйста, вы в электронной музыке, если я все правильно помню, с 98 года. Что за эти почти 30 лет изменилось в музыке сильнее всего, а что вообще не изменилось?
1: Ну, однозначно, музыка в основном стала звучать качественнее и намного громче, чем 30 лет назад. Было бы неправильным сказать, что раньше музыка была лучше или хуже. Во все времена есть качественный и стильный саунд. Мы как раз-таки за него и боремся.
0: Поистине, да, настоящие борцы, музыканты у нас в гостях. Да, ребят, надо всегда развиваться и двигаться вперед, и музыки это тоже касается. Ну а прямо сейчас Swanky Tunes здесь, в часе резидента.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд. Час резидента.

0: Продолжаем час резидентов. В гостях у нас авторы Here We Go, который вошел в официальный саундтрек «Форсажа 6», наши друзья Свенки Тюнс. Парни, вы уже во второй, если не ошибаюсь, а может быть даже больше раз выступаете на фестивале «Белое». Приготовили что-то новенькое, может быть, концептуально с новым почерком. И, кстати, вас даже в шутку теперь называют Свенки Афротюнс.
1: Нет, мы уже в третий раз будем выступать на «Белой».
0: Да-да-да.
1: Мы все время готовим что-то новое. Обязательно будем тестировать свежие, неизданные треки. Нам сейчас интересны три стиля. Это инди-дэнс, мелодик-техно и афро-хаус. И мы пытаемся объединить это все в один фьюжн-коктейль из современных звуков и идей. Так что в шутку можете называть нас Свенки Афро Инди Техно Тьюнс.
0: Ну вы же понимаете, да, что это всего лишь шутки, так сказать, любя. Очень интересно будет послушать, что же вы все-таки на белую заготовили. Ну а пока в рамках часа резидента Свенки Афро Инди... Вадик, как ты там сказал еще? Короче, Свенки Тьюнс в часе резидента. Газ!

0: Это час резидента, друзья. У нас в гостях артисты, которые только в 2026 году успели дропнуть уже несколько новых релизов, включая совместные работы с Шапов. Это Swanky Tunes. Ребят, вот подскажите мне, пожалуйста, что сложнее для артиста с большим прошлым? Это сохранить узнаваемый звук или позволить себе полностью измениться?
1: Мы всегда были за что-то новое. Мы не боимся меняться, и наша долгая карьера, наверное, тому подтверждение. Мы пытаемся найти компромисс между своим узнаваемым звуком и тем, что нам нравится именно сейчас.
0: Круто.
1: Мы всегда полагаемся на свой вкус. Мы всегда идем вперед, меняясь с целью, в принципе, личностного улучшения.
0: Ну, личностное улучшение, да. Меняться, прокачиваться и апгрейдиться — вообще крутые лозунги для EDM-артиста. Особенно для EDM-артиста. У нас, напомню, в гостях Swanky Tunes, и это час резидента на рекорде.

«Час резидента» на рекорде. Music is my life.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Час резидента на рекорде. I see the future in my mind.

0: 3 октября их можно будет услышать на фестивале «Белое» в Петербурге. А потому спасибо, ребят, вам. Вы всегда на высоте. Благодарность лично от меня и от всей нашей рекордной семьи за сегодняшний сет.
1: Спасибо вам, команда рекорда, и, конечно же, всем слушателям. Обязательно увидимся на «Белой» 3 октября. Радует, что ждать осталось совсем недолго. Это были Swanky Tunes. Пока-пока.
0: Ух, да, совсем чуть-чуть до 3 числа, до фестиваля «Белое». Я уже, в свою очередь, напомню, что запись этого эпизода ловите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд», в сообществах рекордов ВК и в Максе. У меня в телеге «Тим Вокс». Также можно найти сегодняшнюю запись сегодняшнего сета. Огромное спасибо всей нашей рекордной семье, то есть вам, друзья, за то, что слушаете, комментируете, оставляете свои фидбэки, пишите мнение о шоу. Далее же в этой студии четверг, а значит, совсем скоро вы услышите и увидите, скорее всего, красотку Леди Вакс и ее шоу «In Between Trust». Ну а меня зовут Тим Вокс, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки, и adios amigos, пока!

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России «Рекорд» в студии. С вами я, Лэри Уэкс. Полночь в Санкт-Петербурге. Сегодня у меня гость. Он многогранен, артистичен, симпатичен, музыкально выразителен, несет свой стиль и свою энергию. Резидент in between trust. И кажется, что он вообще не умеет быть скучным. А если серьезно, Павел Чинарев, актер театра и кино, которого вы точно видели на экране, даже если не сразу вспомнили где, хотя я думаю, что вспомнили. Так вот, сегодня актерские заслуги оставляем за дверью студии. Здесь он совершенно в другой роли. Сегодня Чинарев отвечает за музыку, за свой музыкальный вкус, свое настроение. В ближайший час вы прочувствуете это в эфире Рекорд Клаб. В общем, меньше слов, больше дела. Чинарев в эфире Радио Рекорд.

Дамы и господа, как ваше настроение? Надеюсь, вы уже подключились к нашему общению в группе «Радио Рекорд ВКонтакте». Дайте шума, друзья. Мы наблюдаем за вами. И для тех, кто подключился с опозданием, рассказываю, кто же такие мы. Чинарев, актер, режиссер, театр, кино, музыка, резидент Inbetween Trust. Именно этот Чинарев играет для вас сейчас. Полный трек-лист к сегодняшнему эфиру вы найдете сразу же после эфира на ресурсах Радио Рекорд. Ну и тут небольшой такой инфоблок для тех, кто любит Чинарева и любит меня, Lady Vex. Мы вас ждем уже сегодня по часам. Ну, а по графику, более приемлемому для нашего сознания, в пятницу, 11 числа, Москва. Мероприятие под названием «Мьют». Информацию вы можете найти на ресурсах Чинарева и меня, Lady Vex. Так что залетайте. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал Lady Vex Originals. Ну и, собственно, приходите на тусовку, где также будет играть Рептилоид, Бонжу, Резидент Inbetween Trust, DJ 1312 и многие другие. Поэтому завтра жду вас на тусовке, ищу вас на танцполе. Ну а сейчас продолжаем. Павел Чинарев играет для вас. Там и брейкбит.

Та-дам! Друзья, ну что ж, и этот эфир подходит к концу, к своему завершению, но ненадолго, ровно через неделю. Я, Лидия Векс, вернусь в студию. В это же время, в этом же месте жду вас. Ну а сейчас хочу поблагодарить всех тех, кто слушал нас лайвом особенно, тех, кто скачивал постфактум и заслушивал в различных ресурсах. Тоже респектос, но, собственно, главный герой сегодняшней ночи, сегодняшнего брейкбит-часа — это Чен Арюф. Спасибо тебе за этот шедевральный микс. Ну, и что сказать, скоро опять увидимся, ровно через неделю. Лэри Векс, Ради Рекорд. Вау!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Клаб. Пиратская станция.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Yeah.